Не верь, что мы с тобой не пара, что я взломал тебе твой лёс. Моя старенькая гитара еще раз шулит нас до слез.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация Кропка.ком.

0: Еврорадио. Хваля без цензуры. Покуль Минск не изменит свою политику, позиция Литвы застанется ранейшей, не глядя на смену урада, каже керовник литовского МЗС Кястутис Будрис.
1: По словах Будриса, Литва зацікавлена у безпеці з боку Беларусі. На сьогодні Беларусь з'являється криницей гібридних воєн і інших неприємностей для Литви. І покуль гэта не зміниться, Вільня буде ініціювати нові санкції супраць Мінська.
0: Новий урад Литви, який недавно почав свою працю, узначальвує соціал-демократ Міндаугас Сінкявічус. Що уявляє собою теперішнє керівництво нашої повночної сусідки, якою буде його політика відносно білоруських эмигрантов.
1: У эфире Еврорадио про это поговорили наш редактор Змитер Лукашук и литовский политический философ Гинтаутас Мажейкис.
2: Ваши оценки, вот, зная политические силы, зная, может быть, Сінкявічуса, чего вы, вот, как представитель Литвы, литовского гражданского общества, научного сообщества, чего ожидаете? Какие есть, может быть, перспективы, смена будет, может быть, каких-то установок, куда вести Литву?
3: Вот за короткое время в Литве поменялись три правительства социал-демократов. Полуцка, Сорогинени и сейчас Сінкявічус. И что это означает? Это означает одно, что партия, которая сейчас выбрана представлять Литву, она выглядит очень слабой, хаотичной. Огромное недоверие этой партии в гражданском обществе. В прошлом году были очень большие демонстрации в Литве против решений по поводу культуры и по поводу общественного телевидения этой партии, по поводу изменения законов о общественном телевидении, в принципе, журналистике. В этом усматривали урезание гражданских свобод и свободы слова, урезание публичности. Поэтому отношение к этой партии среди образованных людей, скажем так, очень скептическое, а среди тех, которые выбирали эту партию, они тоже разуверивались в ней, потому что до этого должна была быть еще четвертый премьер, которая премьер, и партия обвиняется во лжи, постоянной лжи. Партия меняет свою коалицию, но я бы сказал так, что ситуация Литвы в этом плане выглядит очень похоже на ситуацию в Латвии, там тоже нестабильное правительство, там тоже меняется, и поэтому тут хорошо только одно, что в Литве, как и в других двух балтийских республиках, существует парламентская республика, очень сильное самоуправление, гражданское самоуправление муниципалитетов. Поэтому изменения вот этих в правительствах мало что означает. А второе, что очень важно, в том, что президент Литва не является президентской республикой, президент более-менее символическая фигура. Конечно, Гитанас Науседа, он хочет больше власти, он хочет большего влияния, как и все президенты, в принципе, но не в состоянии этого отнять у парламента, у правительства. И такое, я бы сказал, довольно-таки слабая ситуация. Очень хорошо, что партии хотя бы договорились о финансировании обороны. И, в принципе, это финансирование обороны сейчас более 5%, самое большое по процентам в Европе финансирование обороны, за исключением, естественно, России, Украины и Беларуси, а я имею в виду в Европейском Союзе. Поэтому как бы не все тут пропало и не все исчезло. Тем не менее, когда мы говорим о международных отношениях, что нам интересно, то мы видим слабость литовской позиции. Литва не в состоянии показать ни примеров. Например, одно время президент Гитанас Науседа выдвинулся быть посредником в конфликте по поводу волынской трагедии. в Украине и в Польше. И ну, было смешно даже у нас в Литве, потому что мы все шутили, поскольку у президента нет никакой компетенции в таком посредничестве. Он ничего не сделал, конечно. Было довольно жалко смотреть на вот эти потуги. И это означает одно, что в Литве отсутствует такое серьезное понимание, что означает власть. Отсутствует серьезное понимание власти и надежда на то, что Синкевич поймет, что это такое, что это очень серьезно, что это ответственно, что должен служить это время государству, а не самому себе, не своему карману или не своей партии. Вот эта ответственность за государство и за регион, не только за государство, но и за регион, оно вызывает очень большие сомнения. Синкевичус руководствуется мифологией Альгирдаса Бразавскаса. Он заявляет, что будет последователем вот этого давно ушедшего лидера. Тем не менее, мы не видим никаких черт в нем, за исключением желание быть каким-то большим политиком. Но мы увидим, может быть, человек поменялся, может быть, какое-то чудо произошло, но я в этому не верю.
0: Гэта праграма «Еўразум» і размова з Дмітра Лукашука з Гінтаўтасам Мажэйкісам. Гаворка ідзе пра новае кіраўніцтва Літвы і тое, як змяняецца ў гэтай краіне стаўленне да беларусаў.
2: Я смотрю по разным источникам, там как бы меньше, все больше и больше белорусов с тех или иных причин уезжает из Литвы. Кому-то там отказали в продлении ВНЖ, кто-то еще с каких-то своих причин. Даже смотрю те IT-компании большие, которые в 2020-2021 году релоцировались в Литву и работают там до сих пор, но, как они говорят, у нас происходит такая мягкая постепенная релокация, и они тоже постепенно, частично переводят свои там отдельные структуры из Литвы в ту же самую Польшу, на Кипр там или еще куда. Вы видите в этом проблему? Насколько это, ну, как бы с учетом вопросов национальной безопасности, всего остального, насколько это, ну, скажем так, неприятно или как? Или это, ну, жизнь и все?
3: Ну, я бы так сказал, что тут существует несколько таких проблем, что в Литве ведь белорусам, которые говорят по-белорусски, легче выучить польский язык, чем литовский язык. Но мне так кажется, тем, с кем я говорил. И, например, я общаюсь с людьми с, ну, вместе у нас докторантура с ЕХУ, Европейским гуманитарным университетом, которым сейчас Лукашенко объявил террористической организацией, экстремистской даже террористической. Тем не менее, я с ними общаюсь очень часто, да, они мои друзья. То я вижу очень долгое время, лет, видимо, 20, они литовского языка не учили. Прожили 20 лет в Литве, ничего не выучили, хотя профессора, доценты. Но последние, например, видимо, 5 лет стала меняться ситуация. Они стали учить литовский на этом базовом уровне, там какого-то особенного уровня не требуется, но тем не менее существует закон. И когда ты приезжаешь в Литву и хочешь получить вид на жительство, некоторое время вот этот языковые требования на вас не действуют. Но я не знаю, через 3-5 лет, я точно не помню вот этого закона, они как бы обязаны уже сдать на базовом уровне литовский язык. И вот эти IT-компании, я многих из них знаю, они не учили никогда вот этого литовского языка и не соответствовали закону. И из-за этого они как бы прождали, думали, что все так и пройдет, но просто так не проходит, потому что даже для работающих на заводах, на стройках, они обязаны вот этому языку выучить. Но в различных компаниях различные требования. Это коснется и украинцев, не только белорусов. Это касается и россиян. Вот, например, так называемая певица по имени Монеточка, я удивился, она уехала из России, живет в Вильнюсе, дочь ее в Вильнюсе, и я обнаружил в телевидении, что она прекрасно говорит на литовском, причем намного высоком уровне, чем базовый уровень. Но, значит, она решила остаться, ей удобно. А те, которые другие ее товарищи, они вот не стали этого сделать. Это надо понять, что это они не стали учиться. А вы попробуйте в Польше жить только, например, с русским языком, то шанс ваш корпоративный нулевой. То вы там пропадете за первый год. То в Литве ты можешь еще как бы жить там 3-5 лет только с русским языком. Но в Польше ты не сумеешь этого сделать. Там вообще уровень требований к языку намного более жесткий и серьезный. В Кипре вы можете делать бизнес только на английском, и нету там особенных требований, чтобы вы выучили вот этот греческий киприотский язык. А в Литве, как в Латвии, так и в Эстонии существуют законы. Вы, если долго хотите жить, вы обязаны сдать эти экзамены. И по моему мнению, только в этом смысле и существует отток компаний.
2: Спасибо большое. Я напомню, что у нас в эфире был литовский политический философ, профессор философии, профессор кафедры философии университета Витовта Великого Гинтаутас Мажейкис. Дякую, великий господар Гинтаутас. До встречи всем. Живе Беларусь.
3: Живе Беларусь.
1: Далей у праграме Еўразум.
0: Чаму Лукашэнка любіць вяртаць у пол старых чыноўнікаў?
4: Не магу сказаць, што вот адбываецца некая тэндэнцыя прыходу людзей кшталту каткавец.
1: Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навінаў шоу-бізу.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Вся моя в Беларуси, шостая у Польши.
3: Парламентская ассамблея АБСЕ приняла резолюцию по Беларуси. Директор славянского базару признал існаванне чорных списаў выканаўцаў. Аб'яўлены збор на добраўпарадкаванне могілак на радзіме Каліноўскага.
2: З навінамі Владзімір Лапцевіч.
3: Парламентская ассамблея Организации по безопасности и сотрудничеству у Европе приняла резолюцию по Беларуси и впервые за долгий час включила Беларусь в выниковую Гаагскую декларацию. У декларации отмечено вызволение частки политвязнев, але подкреслена необходимость неоткладного вызволения всех политических зневоленных и спынения новых репрессий. Так само ассамблея закликала Беларусь спынить поддержку российской агрессии супраць Украины и переслед журналистов, правооборонцев, активистов и молоди. Режим Лукашенко названы крыницей погрозы региональной безопасности, а так само осуждены гибридные атаки, транснациональные репрессии и выкористание миграции как инструмента политического тиску. Парламентарии подтримали дальнейшее захование и узмацнение санкций, покуль у Беларуси не спынятся репрессии и подтримка российской войны. Парламентская ассамблея АБСЕ витала початок расследования Международного криминального суда у дочинении до белорусского диктатора. Минск и Ташкент запустят новый механизм организованного працаўладкавання, поведомляет пресс-служба Министерства працы и социальной обороны. Это выникает с подписанного 9 липеня у Минска керовником ведомства Андреем Лабовичем и министром замежных справ Узбекистана Бахтиером Саидовым отповедного межурадового погоднения. Так, агентство миграции при ураде Узбекистана або иншая уполноваженная структура будет подбирать кандидатов у отповедности с потребованиями белорусских наймальников, кваліфікацыі, вопытам работы, адсутнасцю захворванняў, якія перашкаджаюць працу ўладкаванню і іншым крытэрыям. Прыязджаць у Беларусь з сем'ямі прапанаваў працоўным мігрантам з Узбекістана беларускі дыктатар, сустракаючыся 9 ліпеня ў Менску з прэзідэнтам гэтай краіны Шаўкатам Мірзіёевым. Некоторых артистов не запрашают на фестиваль «Славянский базар» у Витебску с политичных причин. Про наявность черных списков у директора фесту Глеба Лапицкого спытался блогер Ягор Ермаков. Лапицкий не дал конкретного отказу, але заявил, что некоторых артистов организаторы запросить не могут. Есть артисты, яких мы не запросим на «Славянский базар». Мы не хаваем. Вы ведаете, 2020-2021 год показал вельми многих артистов, якія были сябрами, якія былі не сябрамі, сказаў чыноўнік. Таксама ён заявіў, што арганізатары арыентуюцца на вялікі крытэрый этычнасці, эстэтычнасці артыста, таму не запросяць выступоўцаў са скандальнай рэпутацыяй, бо кожны наш нейкі маленькі пралік – гэта асацыяцыя пра краіну, сказаў Лапіцкі. Паводле яго, лепей хай гледачы запомняць цэлафанавы намёт, чым скандальнага артыста. До мясцовой информации. Православная парафия у Мастаўлянах на радзіме Кастуся Каліноўскага просить допомоги после моцной буры, якая серьезно пошкодила мясцовые могилки. Активисты обвестили сбор у допомогу парафии. Про то, якая подтримка теперь потребная, каже наместник старшини партии БНФ Юрий Миляшкевич.
4: По благословению отца Славоміра Якимюка был распочаты доброчинный сбор сродков для преодоления наступства вот этого урагана у Мастаўлянах. И на сегодняшний день мы его разжитюляем и организуем. На сегодняшний день мы собрали приблизно 1300 злотых. Сумма, якую мы поставили в якости такой подтримки для парафии, складая 5000 злотых. Всего в ахвяраваннях поудельничало 16 человек.
3: По словам Юрия Миляшкевича, 11 липеня планируется выезд волонтеров, каб оказать допомогу парафии.
4: У нас в субботу планируется выезд сябров партии БНФ, которые удельничают в этой инициативе, и волонтеров, которые долучатся до працев на могилке. Мы собираемся расчистить вот те завалы, которые там утворены. Частка древа уже разобрана, там треба повыносить галлё.
3: Долучиться до сбора може любой охотный про сторонку в интернете на zhutka.pl. Больш навінаў на сайте у социальных сетках беларускага радио Рация. Чарговы информационный выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашем помежном регионе раница и воблачна и дождлива. После полдня больше прояснения, але месяца махчим и короткочасовый дождь. 12-13 градусов раніцай, максимально днем 17-18 градусов тепла. Вечер полночно-заходний, раніцай слабы, днем у порывах до 8 метров за секунду. Атмосферный тиск крыху ниже и за норму.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM. Раніца з рацією.
2: Сегодня пятница, 10 день липеня. Информационно-музычный эфир на радио «Рация» у студии Михаил Андрасюк. Буду с вами до 10 белорусского, до 9 годины польского часу.

0: летние календары обовязково запишите эту дату. 9 жнивня в Вильне отбудется не только концерт Юрия Стельского, але и акция, примеркованная до 6-й годовины белорусских протестов 2020 года. Организатор импрезы были политвязень для Миронов, запрошая белорусов долучиться до подей с Лукишского апелляцу, место, якое мае особливое значение и в белорусской истории. Менавіта у Лукішскай турме утрымлівалі ўдзельнікаў паўстання 1863-64 гадоў, у тым ліку Кастуся Каліноўскага.
1: Вспоминаю 25 сковика этого года, коли на День воли тут выступал Юра Стильский. Зараз, 9 жнивня, он приезжает в Вильню зновку. А спустя полгода, после концерта, який был, а концерт это будет с нагоды 9 жнивня. То есть у нас будет акция на Федеральной площади, там выступят разные политики, белорусские, литовские, активисты. В том лику так само примут удел и белорусские музычные гурты, канаусы. Будет Витанок, будет Стильский. Ось, и про Стильского.
2: Конечно, символично, что и концерты, и акция пройдут символично для белорусов в день 9 жнивня. Все ли так располняется 6 годов после 2020 года, после протестов. Как вам кажется, что у этот день отчуют белорусы в миграции, особенно у Вильни, которые пройдут на концерты, на акцию?
1: Те белорусы, которые собираются 9 жнивня, а собираемся мы уже, я у Вильни с 2023 года, уже 3 года, люди тут есть с 2021 года. И они собираются, как и у той день 9 жнивня 2020 года. И мы все памятаем. Памятаем про то, что у нас крали наш голос. Мы голосовали за вольную, демократичную Республику Беларусь. Але так отрымалося, что мы не смогли, на жаль, оборонить свой голос, потому что не только Кашенко и его псы выступили супрать, але были и иншие боевики, да, боевики из бывшего Беркута, был российский террористичный Нацгвардия, и были разные иншие. Просто отчувается, я зараз оповедаю, у меня идут слезы. Я вспоминаю этот день, 9 жнивня 2020 года, хоть и прошло уже амаль 6 годов, я зараз у Вольной Республике Литве, у меня все добро, есть праца, я могу спокойно робить концерты, ходить на иншие концерты. То, что мы были позбавлены у Беларуси. Беларуси уже после жнивня 2020 года. А тут уже все есть. 9 жнивня это все-таки день памяти. Памяти про то, что белорусы объединились так, что про белорусов стали говорить «это нация». Такого еще не было до 9 жнивня 2020 года.
2: И полно, что такие концерты случаются белорусов, которые живут в миграции, на полную уже крыху отдаряются один от одного.
1: Ну так, я завжди казал, что именно культурная деятельность, зараз мы говорим про концерт Юрия Стильского, он является тем мостом, который связывает всех белорусов, але и не только белорусов, разных поглядов, политичных, неполитичных, но которые все разумеют, где они находятся и что зараз с Беларусью. А концерт, який отбудется 9 жнивня, он так, как вы сказали, он является тем мостом, который объединяет. И когда люди уже по разным причинам не ходят на акции, ну, в этот день ходят, но не ходят, але на концерты люди собираются и собираются шмат. 200, да, навод больше белорусов на концерт Юрия Стильского. У зимку этого года показала. А 9 жнивня я так само сподіваюся, что будет полный зал и сберутся люди. И яны так само покажут, что яны есть. А творчесть Юры Стильского, яна так само связанная с нашим житцем, с его житцем. Он так само прошел простое, но он не политвязень, але он прошел про это все. И он был арештованный, и он вымушенный был покинуть Беларусь, и он спевая про то, что лежить у кожного у душе. И люди, собирающиеся на эти концерты, не только послухать Юрия Стильского, але и побыть разом у той атмосферы, якая пановала у жнивни 2020 года.
0: 9 жніўня спаўняецца 6 гадоў з дня прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі, пасля якіх краіну ахапілі масавыя мірныя пратэсты супраць сфальсіфікаваных, на думку значнай часткі беларускага грамадства і міжнароднай супольнасці, вынікаў галасавання. З гэтай нагоды канцэрт Юрія Стыльскага адбудзецца а 18 гадзіне па віленскім часе ў культурнай прасторы Аляус на Майна вуліцы, Гоштяўто 8.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Восьмая у Беларуси, сёмая у Польши.
3: Россия рыхтуя новые провокации, ствержая керовник МЗС Польши. У Брестской области открылась новая мемориальная зона «Смуток». Прокуратура Брестской области узбудила 21 криминальную справу об отримании хабару.
2: С новинами Владимир Лапцевич.
3: Министр замежных справ Польши Радослав Сікорський заявил, что Варшава має информацию про новые провокации, которые рыхтує Россия. Поводле его мета публичных попереджений – утримать Москву от реализации этих планов. Про это Радослав Сікорський сказал 9 липня на супольной пресс-конференции с керовником МЗС Франции Жаном Наэлем Баро, передає РМФ-24. Министру попросили прокомментовать недавние повідомлення СМИ про то, что Россия активно разглядає можливість атак на объекты НАТО, об чем попереживали своих союзников США. Сікорський означил, что министры не комментируют звесток спецслужб, однако подкреслил, что гибридная война России супрать Польши и Франции давно не секрет. Мы маем докладную информацию про то, что российцы знову нечто плануют, и мета этих попереджений – утримать их от ожитявления этих провокаций, заявил министр. Амаль 45% поляков меркуе, что Польша предоставила Украине празмерно великую войсковую допомогу, выникая запытание проведенного социологичной лабораторией SF Research для порталу ОНЕТ. 38,2% респондентов оценивают масштаб поддержки как отповедный, а 6,8% выказали меркование, что она занадто малая. Министерство национальной обороны Польши на днях поведомило, что рассекретить информацию о войсковых поставках Украине у 2022-2026 годах. По водле подликов сумма допомоги складая прикладно 16,5 миллиардов злотых. До інших тем. У заходній частці Брестской області во внутрішньому дворику оборончої казарми відкрилася нова меморіальна зона «Смуток». Менавіта у гэтым місці після війни був знайдений знакомитий надпис 20 липня 1941 года. «Я помираю, але не здаюся. Бывай, родима». Былий супрацовник меморіального комплексу «Брестская крепость герой» Артем Брухан означає, що, негледзячи на ідеологічний контекст і криницу фінансування проєкта «Союзної держави», сама назва и концепция новой зоны звертаются до темы трагедии войны, а не милитаристской риторики.
4: Агулам гэта как бы аб'ект, звязаны з памяццю аб вялікай айчыннай вайне. Але, я думаю, варта даць належнае супрацоўнікам комплекса. Яны ўсё ж такі паспрабавалі не класічны расійскі наратыў «можам паўтарыць» правесці ў гэтым усім, а ўсё ж такі назвалі яго скорбь. Галоўны как бы думка, да, гэта маці, якая страціла сына. І гэта вельмі, дарэчы, мне падаецца, можа адгрукоўвацца ў беларусах, якія не хочуць, каб Беларусь удзельнічала ў вайне.
3: Правообразом центральной фигуры мемориальной композиции стала ведомая фотография Гора, зробленная у Брестской крепости у 1965 годе корреспондентом Михаилом Ананиным. На здымку каля стены смуткуя Алена Кузнецова, удова лейтенанта, який загинул у першие дни войны. Авторами новой композиции стали Юрий Сухов и Илья Лавникович. На криминальную тематику. Спынена коррупционная схема подкупу службовых особ на державных предприемствах Брестской области. Говорится у релизе, где поведомляются об узбуджении прокуратурой 21 криминальной справы. Установлено, что керовники бухгалтерских служб с 2024 года по травень 2026 уступали узмову с приватной коммерцийной организацией из Минска. За сродки предприемства набывались друкованные материалы, якія змяшчалі перадрук асобных артыкулаў падатковага бюджэтнага працоўнага кодэксаў і каментары да іх. Аднак рэальнай неабходнасці ў гэтай папяровай прадукцыі не было. На прадпрыемствах меўся доступ да інфармацыйных прававых сістэм, удакладняе ведамства. За кожную замову друкаванай прадукцыі і перадаплату службовыя асобы атрымлівалі незаконную ўзнагароду – падарункавыя сертыфікаты буйных гандлёвых сетак. У службовых асоб, іх блізкіх, сваякоў і знаёмых – знойдзена і канфіскавана маёмасць. Бытавая тэхніка набытая з выкарыстаннем гэтых сертыфікатаў. Такім чынам сродкі прадпрыемстваў мэтанакіравана канвертаваліся ў асабістую маёмасць праз закупкі незапатрабаванай прадукцыі, гаворыцца ў паведамленні пракуратуры. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашым памежным рэгіёне раніца і воблачна і дажджліва, пасля поўдня больш праясненняў, але таксама магчымы кароткачасовы дождж. Каля 13 градусаў на дадзены момант, максімальна днём 17-18 градусаў цяпла. Вецер паўночна-заходні, раніцай слабы, днём у парывах да 8 метраў за секунду, атмасферны ціск нязначна ніжэй за норму.
0: Радио Рация. Першае трансгранічнае радио FM.

0: Радио Рация. Тут живе Беларусь.
1: Уже 10 месяцев находится в Литве вывезенный из Беларуси 11 вересня минулого года Андрей Войнич. Был политвязень, активист Европейской Беларуси, был удельник оппозиционного руху ЗУБР. За активную громадско-политичную позицию и активность улады Беларуси в 21-м годе засудили его на 7 год позбавления воли в колонии в умовах узмоцненного режиму. Большую половину от этого термина Андрей отсидел, про затримание, знаходжанне за кратами и про белорусскую политику с Андреем Войничем размовляя наша журналистка Татьяна Смоткина.
2: Гость рации.
3: Добрый день, господар Андрей.
4: Добрый день. Пробачьте, я буду мусить размовлять по-русски, потому что по-русски я лепше формулирую свои думки.
3: Господар Андрей, улады Беларуси 25 травня 2021 года присудили вам 7 годов позбавления воли по двух артикулах Криминального кодекса. Это навучание, те иншая подрыхтовка особ для удела у массовых беспорядках, альбо финансирование этой деятельности и подрыхтовка до удела у массовых беспорядках. Вы сейчас поведите коротко так про то, и как вас затримливали, как проходил суд над вами и в каких умовах вам довелось сидеть за кратами в Беларуси?
4: На самом деле я не люблю эту тему. Почему? Потому что эта тема слишком злободневная. И я считаю, что, конечно же, об этом говорить нужно, но не нужно пугать людей. Не все так плохо, не все так страшно, как большинство бывших политзаключенных описывает. Если ты занимаешься активно политической деятельностью в Беларуси, ты должен быть готов изначально к тому, что тебя будут задерживать, что тебя будут судить, что ты будешь сидеть. А соответственно, если ты готов, значит, у тебя все это проходит как бы по плану. И там уже что ни случилось бы, это не страшно. Если коротко, как сказал один интернет-мем персонаж, он сказал блестяще. Как вас задерживали? Блестяще. Меня задерживали в съемной квартире. Просто я услышал шум на кухне, и я выглянул из-за двери и увидел лучик, гуляющий у меня между глаз, который выходил из пистолета какого-то низкорослого силовика, который прятал лицо, к сожалению. Но, в принципе, там такое лицо, что все правильно сделал, что спрятал, как я понимаю. Все, постелили на пол, немножко попытали и завезли в СК.
3: Катывали яку, вас физично сбивали эти что?
4: Это отдельная история. Ничего такого сверхъестественного, каких-то изощренных действий никто не делал. Стандартные наборы. Вот, поэтому тут, на самом деле, говорить не о чем. Бывает и хуже.
3: Але, пробачьте, не все ведают, каких это стандартный набор. Коли спосылаться на закон, никто никого не повинен катывать и сбивать, навод при затримании. Тем больше, ты еще не злочинец, тебе только затримливают, ты еще подозреваный.
4: Как сказал псевдопрезидент, вот этот дряблый дед, который выдает себя за президента, он сказал иногда не до законов. Им плевать на законы. Мы понимаем все, что законы, согласно римскому праву, если не ошибаюсь, должны выполняться добуквенно. Но Беларусь – это уникальная в плане юриспруденции, юрисдикции страна, где определенной группе людей, считающие себя высшей кастой, высшей расой, я не знаю, как их назвать, полубоги, да, они так себя считают. Они считают, что законы для черни, то есть все, кроме них, это чернь. Соответственно, они законов не придерживаются. Так что здесь все очень просто. Через пытки прошли, наверное, все. Просто коэффициент усиления вот этих пыток, он разный у всех. Поэтому здесь говорить нечем. Мне какой-то неадекватный человек вставил каблук между позвонков и целенаправленно ломал позвоночник.
3: Тяжело. Вы, кажется, не могу про что казать.
4: Жах, но это уже пройденный этап. И такого, что прям... Да, это неприятно. Поломанный позвонок имеет место быть. Но я с этим живу, как-то справился. Без медицинской, кстати, помощи. И все, покатали минут 20 по городу. Решали, что со мной делать. Или везти ли меня в лес, или везти меня по законному пути. Ну, это, я как понимаю, был цирк очередной. И повезли в СК. После СК первичный допрос. Забрали вещи, которые, кстати, не вернули. Даже не смотря на то, что были бумаги на эти вещи. Вот у меня пропала золотая серьга и часть брелков с ключей, насколько я знаю. А кошелек, его даже не внесли в перечень. Но это ладно, это мелочи.
3: Зарашимаш,
4: да? Там, в принципе, денег много украли, они еще и прямо из этого самого. Я считаю, что это им и их детям на лекарство, потому что я верю в карму, и я уверен, что каждый получает по заслугам.
3: Так ладно, а я удокладню, еще из дома скрали у вас гроши?
4: Да, они же прям разложили все деньги, сняли их, и по потом под видом, типа, меня вывели, я, типа, закрыл дверь, и, насколько я знаю, там ничего не оказалось, там была пустая квартира, в плане ценности. Вот даже мелочь, в принципе, в белорусских деньгах у меня даже копейки вот эти вот железные, которые были, все забрали. Но это не единичный случай, это касается не только политиков, то есть люди, которые сидели со мной и в тюрьме, и в лагерях, через один рассказывали подобную историю, что у них просто сотрудники выгребали все, и пропадало все, что можно. То есть до мелочей, там, иногда даже такой стыд, там, какую-нибудь пепельницу или вазочку тянули. То есть уровень культуры этих людей, я не говорю уже о культуре юридической, я говорю о культуре самосознания и самоуважения. Ну, такие у нас люди работают, на тот момент работали, по крайней мере, в правоохранительных органах.
3: И вам одразу выставили два криминальных артикула, эти спочатку на какие сотни забрали?
4: Забрали сначала меня на ИВС, 108, если не ошибаюсь, статья, то есть до выяснения там статьи, по которой мне предъявят. Там уже предъявили мне 293-ю статью, вторую, третью часть, через 13-ю. И через трое суток меня перевели на Володарку 28 сентября.
3: Расповедите, Калилас, какие умовы были на Володарце и после уже в колонии?
4: Понимаете, любое место делают люди. Здесь нужно отбросить тот факт, что я сидел в сыром подвале, зимой, там большое, достаточно большое помещение подвальное, света солнечного нету, там реснички эти стоят, грела только одна батарея, 26 человек в камере, и большинство из них курящие, круглые сутки, соответственно, было курение. Проветривание, у нас было два вентилятора своих, через договор с ментами, но эти вентиляторы регулярно пытались отжать, и, насколько я знаю, даже отжали потом, мне рассказывали. Менты сами регулярно это вот, во время шмонов пытались отжать, но это все, как бы, как говорится, отшептывалось. Но в конечном итоге я уже, когда уехал, мне рассказывали люди, которые в этой камере впоследствии сидели, с которыми я не пересекался в тюрьме, что все-таки пришли и забрали вентиляторы. Некому было их отстоять. Ну вот сырое, грязное, столетиями накапливающее грязь, помещение подвальное. Камера номер 48. У меня, кстати, есть фотографии этой камеры в Инстаграме. Но еще раз повторю, что не место делает человека, а человек делает место. Сам подобранный, грубо говоря, коллектив, если можно так сказать, сокамерников, он делает твою жизнь либо плохой, либо хорошей. Да, на 26 человек там 2-3-4 стукача было. Это стабильно. То есть даже мы знали, кто. Но большинство ребят, это обычные люди, ну, ничего такого не могу сказать. Это я говорю сейчас про тюрьму. В лагере все меняется. Там уже немножко другая ситуация. Там уже люди гонятся за скорейшим освобождением, начинают вести себя низко, подло. Нету термина, да, на самом деле, который отобразил бы то, как себя люди ведут в лагерях. Не все, но большинство. В какой-то момент я мог пофамильно из 100 человек называть 30 стукачей. Это только очевидных.
3: Некоторые не верят, что были стукачами, у тем лику и политичные. Это какие сидели были по политичных справах? Те бачили ли таких?
4: Я могу сказать пофамильно тех стукачей, которые сидели со мной. Именно из политзаключенных. Я даже называл на документированиях, я называл эти фамилии. Но, в принципе, вы знаете, я разговаривал с одним человеком, не буду говорить, из какой организации, говорю, что вот, ну, зафиксирую себя такого-то, такого-то гражданина. Мне сказали, что, вы знаете, я все понимаю, что он стучал, что он провоцировал, что он сделал очень много плохих вещей и зла другим политзаключенным. Но он политзаключенный. И что бы то ни было, мы обязаны его защищать. С этой точки зрения, в принципе, я с правозащитниками согласен. Вот эти вот разборки нужно оставлять либо без какого-то внимания впоследствии, либо оставлять их на личном уровне, но с широкой оглаской. То есть все должны понимать прекрасно, кто есть кто. То есть, ну, эти же люди, вы поймите, что человек, прошедший мельницы стукачества в тюрьме или в лагере, он будет стучать и на воле.
3: Так, это уже у крови, мне подается.
4: Да, это человек помеченный. И я вам скажу, что такие люди есть в организациях, которые пытаются представлять белорусов. Я сейчас не буду там углубляться в этот момент. Такие люди есть. Я знаю людей, которые стучали, а потом говорили, ну, вы знаете, у меня не было выбора. Да я уверен, что ты работаешь на сегодняшний день на КГБ. То есть, ну, я уверен, потому что ты не можешь с этого пути. Наверняка у них на тебя что-то есть. Раз тебя заставили стучать там, значит, тебя заставят стучать и здесь. Все. Эти люди меченые, их нужно просто отгораживать от нормальных людей.
3: А вы можете сказать хотя бы, у Литве такие есть и нет?
4: К сожалению, да. Ну, я с ними стараюсь не общаться, и были случаи, когда я принципиально не здоровался с этими людьми публично и, соответственно, и в частном порядке не здоровался. И когда они пытались наладить со мной контакт, вы знаете, я толерантный человек, я достаточно сдержанный человек, но иногда у меня бывают такие моменты нулевой толерантности, и я пользуюсь ненормативной лексикой русского языка в таких случаях достаточно часто и эффективно.
3: Вы в политике, как кажут, не первый год, и у вас, как у некоторых, открылись очи на то, что отбывается еще до 2020 года, потому что мне вельми часто доводилось чуть от вот тех людей, которые пошли в политику, те стали заниматься громадской деятельностью, что у них только в 2020 году открылись очи. Ось вы уже давно заявляетесь активистом Европейской Беларуси, ранее были удельником оппозиционного руху «Зубр», и вот за свою деятельность часто так само терпели, неодноразово подвергались репрессиям с боку деятельной влады, там тиску, штрафам и арештам. Вот как вы оцениваете зараз политическую ситуацию, и на вашу думку, чему белорусская революция не дала выников, яких усе чекали, и на какие политические силы треба сподеваться зараз белорусам?
4: Давайте начнем с того, что я думаю по поводу того, почему не получилась революция. Здесь не важно субъективное мнение каждого. Нужно понимать, что революции случаются вдруг, но они тщательно подготавливаются. Это очень важное, противоречивое, казалось бы, но очень важный момент. Дело в том, что было несколько ошибок совершено, в том числе и нами, которые приходится признавать. Не приходится, мы обязаны признавать свои ошибки, потому что если ты не признал ошибки, ты не можешь сделать работу над ошибками. Если ты не можешь работу над ошибками сделать, соответственно, ты не можешь развиваться и сделать лучше в следующий раз. С моей точки зрения, самое фатальное для революции было то, что не было забастовок. Забастовки тщательно готовились на самом деле, но человек, который выиграл электорально президентские выборы, во-первых, этот человек не провела себе инаугурацию. Во-вторых, когда нужно было, ни она, ни другие кандидаты, которые до арестов, не призывали к забастовкам. Это нужно было делать заранее. Если бы Бабарика, если бы Тихановская и Тихановский в свое время начали призывать к забастовкам, все могло совершенно по другому сценарию пойти. Это один из ключевых моментов. Второй момент, очень важный, то, что в штабе Тихановской были люди, которые впоследствии оказались стукачами. Я убежден, что сейчас ситуация не изменилась. Там есть такие люди, и мое мнение по поводу этой структуры, оно очень критично на самом деле. Эти люди начали уводить людей из центра. То есть, когда нужно было вести людей в центр, когда нужно было захватывать здания занимать, когда нужно было вести действительно борьбу, эти люди начинали играться в поводырей и выводить людей из центра, что пагубно повлияло на дальнейший процесс. Ну и мелкие факторы, человеческие факторы. Где-то люди были не готовы занимать те или иные здания, делать те или иные действия. И в общем зачете это привело вот к таким негативным последствиям, к сожалению.
3: Как вы вовсе зараз оцениваете политическую ситуацию? На что треба, на какие политические силы треба сподеваться, как отбылись изменения в Беларуси?
4: Вы знаете, этот вопрос, казалось бы, очень простой, но в то же время это вопрос сложный и с подковыкой. Дело в том, что в ситуации Беларуси очень важно, что народ почувствовал себя народом, уже почувствовал в 2020 году. Заметьте, что после 2020 года у дряблого деда начала трястись голова. Он боится. А люди почувствовали взаимосолидарность. Они объединились. И это уже у людей не отнять никогда. Все. Я уже говорил это как акула, почувствовавшая кровь. Все. Она попробовала, или тигр, да? И всю жизнь он будет хотеть эту кровь. Это вот свобода. Кровь — это свобода. Извините меня за эту жесткую метафору, но люди попробовали кровь свободы. И эту свободу никогда из этих людей уже не изгнать. Если вы помните, таких людей только в Минске было около 500 000. Давайте просто возьмем в руки калькулятор и посмотрим, сколько людей уехало. Сколько прошло под репрессиями, под этими молотками, да, Лукашенко. Остается огромное количество людей. Плюс те, которые не вышли конкретно там или которые не засветились. Очень много было силовиков, которые готовы были перейти на сторону протестующих. Это правда. Очень много было рабочих, не сочувствующих, а конкретно поддерживающих, которых потом придавили. Но это чувство свободы в них осталось, и оно останется. Белорусскому народу прежде всего нужно собраться и рассчитывать на себя. Как говорил Короткевич, и это я тоже повторяюсь, немножко перефразируя Короткевича, не нужно ждать, пока придет дядя и за тебя все сделает. Нужно брать волю в кулак и делать это самим. Да, сейчас ситуация очень сложная. Большинство активного населения покинуло страну, к сожалению. Но очень много людей осталось в Беларуси. Это будущий костяк, это уже опора, это люди, которые потихонечку накапливают в себе вот это все, и в конечном итоге это все равно выльется. Плюс вы не забывайте, в принципе, геополитическую ситуацию в регионе. Какова она? Сейчас мы видели, что Зеленский щелкнул пальцами, грубо говоря, да, там, метафорически. Лукашенко, как собачка, побежал к Путину с пожатым хвостом. Тот ему пальчиком погрозил, дал ему понять, что нет, наверное. Лукашенко испугался с другой стороны и побежал к товарищу Си. Товарищ Си его там погладил по головке, все будет хорошо, Сашенька, ничего страшного. Вот. И Сашенька уже поехал там, если не ошибаюсь, в Индонезию, там накосячил, потому что у него башка трясется. Это в прямом и переносном смысле. Все. И дальше вот как бы такая условная эфирная тишина. Геополитическая ситуация вокруг Беларуси очень сложная.
3: Вы, саправды, зараз шмат кого хвалюе, и беларусы у замежи. Ти уступить Беларусь полновартостную войну, бо вядома ж, с территории Беларуси почалася гэтая война. А вось Лукашенко пообещал, что не будет накировывать беларусских войсковцев в мясорубку российско-украинской войны. Вось, что вы думаете на гэты конт?
4: Давайте смотреть правде в глаза. А правда очень печальная. Если напрямую открыто белорусских военных и не отправляют воевать против Украины, то втихаря это делается. Идет вербовка. Вот недавно, если не ошибаюсь, погиб какой-то мальчик, который учился в Академии МВД, если не ошибаюсь. И, насколько я понимаю, это не единичный мальчик, которого завербовали в Академии МВД. В связи с этим хотелось бы обратиться к матерям этих мальчиков. Куда вы смотрите? Почему вы позволяете этому режиму отправлять ваших детей на бойню, обманывать? То, что Путин убивает свой народ, начиная с 99 года, не дает никаких оснований белорусским матерям способствовать убийству белорусских детей на территории Украины. Да, какая-то часть добровольцами идет. Это не самая, скажем, интеллектуальная, мне кажется, часть людей идет добровольцами на войну против Украины. Часть идет за деньги. Тут бесспорно. Часть вербуется, идеологически подготавливается. Вы не забывайте, что идеологическая подготовка в Беларуси, она совкового вот этого вот КГБшного, еще, наверное, МГБшного образца. И эта вся подготовка строится на любви к России почему-то. Хотя заявляется Лукашенко, что у нас независимая, суверенная страна. Несмотря на это, все белорусское, все человеческое, все цивилизованное в Беларуси, как в системе и как в государстве, уничтожается и перестраивается под Россию. На сегодняшний день большинство заводов работает на оборонку России. То есть, если мы говорим о какой-то прямо вот полноценной войне Беларуси против Украины, то здесь нужно задуматься о полноценности. Потому что, в принципе, Беларусь уже ввязана в эту войну. Потому что она поставляет запчасти, бензин, комплектующие, там все что угодно.
3: Дякую вам великий, господар Андрей, за размову.
4: Нема за что. С вами вельми приемно мать справы.
0: Гость рации.
1: А гостем рации был политвязень, активист Европейской Беларуси, был удельник оппозиционного руху ЗУБР Андрей Войнич. Размовляла с ним Татьяна Смоткина.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 11-я година у Беларуси, 10-я у Польши.
3: Червень стал самым смиротным месяцем для мирного населения Украины. На Олимпиаде 2030 додадут фриграмм.

0: Только после ударов по Киеве 2 и 6 липня загинули 50 человек. С початку полномасштабной войны загинули как минимум 16 402 мирных жыхары. Сирот их 802 дитяти. Ранение отримали 48 428 человек. Зимовая Олимпиада 2030 у французских Альпах у першиню в истории пройдя при ровности полов по квотах удельников. Так само выконкам Международного Олимпийского комитета обновил спис дисциплин. У программу додадут популярные у молоди виды спорту, але цалком приберут одну из найстарейших классичных дисциплин. Головным аутсайдером стало лыжное двоеборье. Его цалком выключили с программы, перепынивши 102-годовую олимпийскую историю. Зато на Олимпиаде дебютує фрирайд, лыжи и сноуборд, катание на экстремальных горных схилах по заподрихтованными трассами. Мак додав гэты вид за его видовищности и популярности у молоди. Еще одним дебютантом станет синхронное фигурное катание у формате на 9 удельников. Гульни у Франции пройдут с 1 по 17 лютого 2030 года и станут первыми с гендерным паритетом по квотах. С 3040 46 спортсменов на Олимпиаду приедут 1525 женщин и 1521 мужчина. У раскладе заявлено 56 жаночих стартов, 55 мужчинских и 15 смешанных. До белорусских тем. Сайт головной пропагандистской газеты Гомельской области «Гомельская правда» обновили, поведомляя незалежное интернет-выдание «Штодень». Хоть с первого погляду змены мало зауважные, а кроме одной, на сайте увогуле не предугледжена белорусская мова. Немагчыма переключиться на ее, навод с автоматичным перекладом. Невеликая колькость материалу на белорусской мове все же есть, а пошни был амаль 2 месяца тому. Обновление сайта наихудшее связанное с тем, что ранее его несколько раз с легкостью узламывали киберпартизаны. После этих узломов сайт «Гомельской правды» не працавал протяглый час. Информация обновлялась праз телеграм-канал. У Беластоку и інших мясцовостях Подляша уже на наступном тыдні пройдзе фестиваль «Подляшская октава культур». С 16 по 19 липеня глядачоў чакаюць концерты, майстер-класы и сустрэчы с традыцыйнай музыкай Польши и замежжа. Асаблівым днём фестывалю стане неделя – «Подляшский день», калі увага будзе скіраваная на мясцовыя традыцыі и культуру рэгіёна, кажа прадстаўніца Подляшскага института культуры Анастазія Паплаўская.
1: І выступіць 20 zespołów i artystów z Polski, Bośni, Hercegowiny, Ukrainy i Francji. Niedzielę, czyli ostatni dzień festiwalu, zakończymy tam, gdzie bije jego serce, czyli na Podlasiu i szeroko rozumianym pograniczu wschodnim. W tym dniu wystąpią dla nas Dariusz Wójcik i Szaweł Lipski, Klezmer Kwartet, grupa Odgłosy, nasz rodzimy zespół pieśni i tańca Kurpie Zielone, Czarnina, artyści z Ukrainy, Gerdan Pieter.
0: Фінальныя канцэрты падляшскай актавы культур адбудуцца 19 ліпеня. Усяго ў сёлетняй праграме выступы 20 артыстаў і калектываў з Польшы і замежжа. Сёлета галоўнай тэмай фестывалю стала памежжа як месца сустрэчы розных культур. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
2: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны. А зараз на дворе.
3: Сегодня у день на белорусско-польском помежье переважно похмурно, але все ж таки день иде выгляне сонейка. Месцами короткочасовые дожди, магчымы навальницы, температура по ветра от 17 до 19 тепла, ветер зменливый, от слабого до умеренного, при навальницах порывистый, атмосферный тиск ниже и за норму. Витаю, шановное господарство, пятница сегодня, бачите, дочакались и дожили на календары 10 липеня. Як завжды, не глядячи ни на что, доброго дня, да и доброго настрою, зычыць усім беларускай радыё «Рацыя», ды я, Алесь Дубавец. Чарговая музычная інфармацыйная гадзіна, тут такі анэльзы, тут ACDC, мысловец, ілі-ілі, Шокін Блю, Брус Спрынгстін ды іншыя. Не ў забаве сустракайма Яна Морданя, як заўжды пачытае нам штосьці цікавае з архіваў тыднёвіка Ніва. Ну, а потым тэма пятніцы, ну, на жаль, напэўна. Про алкоголь поговорим. Доведайтесь, для кого алкоголь уявляет наибольшую погрозу. Вядома ж, для усіх и для кожного. Але доследование показало, что один фактор может значно повысить рызыку тяжких наступствов.
2: Радио «Рация». Першее трансграничное радио FM.

Мысловец на хвалях белорусского радио рация. Обяцаю рассказать вам про то, для кого алкоголь выявляет наибольшую погрозу. Ну, вядома ж, любой лекар скажет, для усих вот выявляет погрозу наибольшую, ну, для тех, кто злоуживает, вядома ж. Але не все так, может, просто не все так однозначно, как модно казать зараз. Американские навуковцы высветлили, что недостатковая масса тела может значно подвышать рызыки для здоровья у людей, которые злоуживают алкоголем. Вот так. Недостатковые. Это американские навуковцы. Они где-то знайшли людей с недостатковой массой тела. Выники доследования показали, что менавіта гэтая категория оказалась наибольш уразливой с пункту гледжання заучасной смяротности. Доследование провели специалисты Пенсильванского университета совместно с коллегами из інших науковых центров США. И выники доследования были опубликованы в часописе Drug and Alcohol Dependence. Науковцы проанализовали даденные 200 тысяч американцев во возрасте от 35 до 85 годов, собранные у период с 2001 по 2011 год. Удельников поделили на группы в залежности от индекса массы тела, после чего поравнали показчики смяротности сярод людей с разной вагой и разным узроўнем спажывання алкаголю. Аналіз паказаў, што ў людзей з залішняй масай цела, якія злоўжываюць алкаголем, рызыка смерці ад сардэчна-сасудзістых захворванняў, анкалагічных ды іншых прычын была прыкладна на 16% вышэй у параўнанні з людзьмі з вагой нармальнай, якія ўмерана ўжываюць алкаголь. Ну тут, канешне, дзіўна. Однако наибольш тревожные выники были зафиксованы сярод удельников с недостатковой массой тела. У людей с индексом массы тела ниже за 18,5, это там не вылечать треба, не подкажу, як, бо не пригадаю. Але у людей с индексом массы тела ниже за 18,5, якія регулярно злоуживали алкоголем, верагодность заучасной смерти оказалась прикладно у 2,5 разы вышей, чем ва удельников с нормальной вагой. Аўтары даследавання адзначылі, што чакалі ўбачыць больш выяўленую сувязь паміж атлусценнем і смяротнасцю, звязана з алкаголем, і замест гэтага менавіта дэфіцыт масы цела аказаўся фактарам, які суправаджаўся найбольш высокім рызыкамі. Ну, для кагосьці гэта і не сакрэт, канешне. Па словах даследчыкаў, дакладныя прычыны такой залежнасці пакуль застаюцца незразумелымі. Сярод магчымых тлумачэнняў спецыялісты называюць недахоп пажыў речевов, які частей сустракаются у людей с низкой массой тела, а так само больше выявленное токсичное уздеяние алкоголю на организм. И науковцы подкресливают, что для кончатковых высновов необходимое додатковое доследование. Тем не меньше, уже зараз яны лічат, что при оценке наступствов уживания алкоголю лекарам варто уличивать не только ягоную колькость алкоголю, але и массу тела пациента. Бо менавіта гэты фактор может істотно уплывать на верагоднасць развіцця цяжкіх ускладненняў і заўчаснай смерці. Вось так. Можа, канешне, гэта нечакана, але, ну, сапраўды, прыгадайце там розныя там гэтыя, ну, скажам про п'янкі. Хто заўсёды першы уходзіць, як кажуць? Ты, хто худзенькі, вось. А гэта... Якія не худзенькі сядзяць. Але, канешне, ну тут я збольшага жартую на гэтую тэму. Тэма не зусім такая жартаўлівая. І яшчэ раз нагадаю, што лекары кажуць, што ўвогуле алкаголь ужываць не варта, і а злоўжываць дык тым больш, канешне.

0: радио рация.
1: Вот это все про Америку. И он был сапраўдны от белорусской интеллигенции, сапраўдны литвинский интеллигент.
2: Зараз ворог кожного дня майже намагається нас обстрілювати.
3: Помощь нашим белорусам, політзаключенным, сім'ям.

Без нас вы на квалик белорусского радио Рация 98.1 FM Белостокгородня, 99.2 FM Берести, Белая Подляска. Самый час нагадать про надворье. А сегодня у день тут на белорусско-польском помежже пероважно похмурно, кажут синоптики, але соники так само будет. Можа. Местами короткочасовые дожди, макчимы навальницы. Температура поветра от 17 до 19 тепла. Ветер изменливый от слабого до умеренного. При навальницах порывистый. Атмосферный тиск ниже за норму. Ну а про то, что чакая Беларусь у плане надворья на выходных, да у понеделок, про это расскажу не у забаве, да, чакайтеся.

Брус Спрингстин на хвалик белорусского радио РАЦА. Я про надвор я обещал рассказываю. Поводле белорусских синоптиков, завтра, у субботу 11 липеня, умовы надворья у Беларуси будут вызначать в область пониженного атмосферного тиску и неустойливая поветренная масса. Похмурно с прояснениями, на большей части территории краины короткочасовые дожди, у особных районах дожди моцные, навальницы, у ночи и раницы в особных районах туман. Ветер изменливый, ночью слабый, днем от слабого до умеренного, при навальницах порывистый. Температура по ветру минимальная ночью от 9 до 15, а максимальная днем от 18 до 24 тепла. Атмосферный тиск истотно не изменится. У неделю 12 липеня на дворе у Беларуси будут вызначать атмосферные фронты и неустойливые поветренные массы. У ночи изменливая хмарность, у день похмурно с прояснениями, у ночи местами, днем на большей части территории республики дожди, у особных районах дожди моцные и навальницы. У ночи и раницей местами слабый туман, ветер полуночной чверти умеренный, при навальницах порывистый, температура по ветру минимальная ночью от 9 до 16, максимальная днем от 18 до 24, а по полночи краины до 26 тепла. У понеделок 13 липеня на умовах надворья у Беларуси отобьется уплыв теплых неустойливых поветренных масс. Зменливая хмарность чакается, местами короткочасовые дожди и навальницы, у ночи и раницы в особных районах слабый туман, ветер полуночной чверти умеренный, при навальницах порывистый, температура по ветру минимальная ночью от 12 до 18, а максимальная днем от 22 до 28 тепла.

Парламентская ассамблея ОБСЕ приняла резолюцию по Беларуси. Директор славянского базару признал існование черных списков выканаўцаў. У Вильне намечены концерт и акция солидарности с Беларусью. Про это, да и про іншае, вось уже литерально про 7,5 хвилинок на хвалях белорусского радио рация, расскажет Владимир Лапцевич. Варта дочакаться.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Поўдзень у Беларусі 11 година у Польшчы.
3: Парламентская ассамблея АБСЕ приняла резолюцию по Беларуси. Директор славянского базару признал існаванне чорных списов выканаўцаў. У Вільні намечаны концерт и акция солидарности с Беларусью.
2: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
3: Парламентская ассамблея Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе приняла резолюцию по Беларуси и упершиню за долгий час включила Беларусь у выниковую Гаагскую декларацию. У декларации означается вызволение частки политвязнев, але подкреслена необходимость неоткладного вызволения всех политичных зневоленных и спынения новых репрессий. Так само ассамблея закликала Беларусь спынить подтримку российской агрессии супрать Украины

0: У Менску керівником відомства Андреєм Лабовичем і міністром заміжних справ Узбекистана Бахтієром Саїдовим відповідного міжурадового погоднення. Так, агентство міграції при Ураді Узбекистана або інша уповноважена структура буде підбирати кандидата у відповідності з потребуваннями білоруських наймальників, кваліфікації, опытом роботи, відсутністю захворювань, які перешкоджають працевлаштуванню, і іншим критеріям. Приїжджати у Білорусь сім'ями пропонував працівним мігрантам з Узбекистана білоруський диктатор, зустрікаючися 9 липня у Менску з президентом гэтай країни Шавкатом Мерзіёєвым. Некоторых артистов не запрашают на фестиваль «Славянский базар» у Витебску с политичных причин. Про наявность черных списков у директора фесту Глеба Лапицкого спытал блогер Ягор Ермаков. Лапицкий не дал конкретного отказу, але заявил, что некоторых артистов организаторы запросить не могут. Есть артисты, яких мы не запросим на «Славянский базар». Мы не хаваем. Вы ведаете, 2020-2021 год показал вельми многих артистов, якія были сябрами, які были не сябрами, сказал чиновник. Так само он заявил, что организаторы ориентуются на великий критерий этичности, эстетичности артиста, тому не запросят выступовцев со скандальной репутацией. Бо каждый наш некий маленький пролик – это ассоциация про краину, сказал Лапицкий. Поводле его, лепей хай глядачи запомнят целлофановый намет, чем скандального артиста. Анонсная информация. У Вильни 9 жнивня о 18 године по мясовом часе у культурной просторы «Алаус на Маи» отбудется концерт белорусского музыки Юрия Стыльского. Поводле организатора, былого политвязня Ильи Миронова, гэта будет не просто музычная сустреча, але и частка памятных мероприемств, примеркованных до 6-й годовины подей жнивня 2020 года. Илья Миронов запрашивает белорусов долучиться до концерта ды адмысловой акции.
1: Юра Стыльский. Зараз 9 жнивня он приезжает у Вильню зновку. А концерт это будет с нагоды 9 жнивня. Будет акция на Федеральной площади. Там выступят разные политики, белорусские, литовские активисты. В том лику так само примут удел и белорусские музычные гурты. Канаўцы. Будзе Вітанак, будзе Стыльскі.
0: 9 жніўня спаўняецца 6 гадоў з дня так званых прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі ў 2020 годзе, вынікі якіх, паводле шматлікіх міжнародных назіральнікаў і значнай часткі беларускага грамадства, былі сфальсіфікаваныя. Пасля абвяшчэння афіцыйных вынікаў краіну ахапілі масавыя мірныя пратэсты, якія былі жорстка падаўлены ўладамі. За гэты час тысячы беларусаў прайшлі праз затрыманні, крымінальны пераслед след и вымушенную эмиграцию. Больше новинок на сайте и в социальных сетках белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск про сгодину.
2: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Сёння ўдзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі кароткачасовыя дажджы, магчымы навальніцы. Тэмпература паветра ад 17 да 19 цяпла, вецер зменлівы ад слабога да ўмеранага, пры навальніцах парывісты, атмасферны ціск ніжэй за норму.
2: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Радио Рація.
1: Грузинская гостеприймальня демонструют миновито батумские белорусы.
2: Питание шаргового мощного санкционного пакета относительно режима Лукашенко.
3: Белорусов больше не подманешь. Все белорусы разумеют, чому такие тяжкие обставины у нашей краине.
0: Рация.ру.

Владимир Пугач, да и Тамара Лисицкая. На хвалик белорусского радио рация 98.1 FM Белосток, Городня 99.2 FM Берасте, Белая Подляска. Самый час нагадать про надворье. А сегодня у день тут на белорусско-польском помежже похмурно с прояснениями. Месяцами короткочасовые дожди, а макчима и навальницы. Температура по ветру от 17 до 19 тепла. Ветер зменливый от слабого до умеренного. При навальницах порывистый. Атмосферный тиск ниже из-за норму.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 13-я гадзіна ў Беларусі, поўдзень у Польшчы.
3: Россия рыхтуе новые провокации, сцвярджае кіраўнік МЗС Польши. У Брэсцкай крепости открылась новая мемориальная зона «Смутак». Прокуратура Брэсцкай области узбудила 21 криминальную справу об атрыманні хабару.
2: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
3: Министр замежных справ Польши Радослав Сікорский заявил, что Варшава мае информацию про новые провокации, якія рыхтуе Россия. Поводле яго, мета публичных папярэджанняў – утрымаць Москву ад реализации гэтых планов. Про гэта Радослав Сікорский сказал на супольной пресс-конференции с кіраўніком МЗС Франции Жаном Наэлем Баро, передае РМФ-24. Министру попросили прокомментовать недавние поведомления СМИ про то, что Россия активно разглядае магчымасць атак на объекты НАТО. Об чем попереджвали своих союзников США. Сікорский означил, что министры не комментуют звесток спецслужб, однако подкреслил, что гибридная война России супрать Польши и Франции давно не секрет. Мы маем докладную информацию про то, что российцы знов нечто плануют, и мета гэтых попереджанняў утрымать их от ажыццяўлення гэтых провокаций, заявил министр. Амаль 45% поляков меркуя, что Польша предоставила Украине празмерно великую войсковую допомогу. Выникая запытання, проведенного социологичной лабораторией

Лир на хвалях белорусского радио «Рация», 98.1 FM «Белостокгородня», 99.2 FM «Берасте», «Белая подляска», наш сайт «Рация.ком». Привитание усім, особливо тем, кто, может, только-только до нас долучился. Традиционный час нагадать про надворье, нагадываю, а сегодня у день тут, на белорусско-польском помежже. Похмурно с прояснениями, местами короткочасовые дожди, макчимы и навальницы, але по Белосточине, сдается, опадка уже не чакается. Поглядим, температура по ветру от 17 до 19 тепла, ветер изменливый от слабого до умеренного, при навальницах порывистый, атмосферный тиск ниже из-за нормы.

Парламентская ассамблея ОБСЕ приняла резолюцию по Беларуси. Директор славянского базару признал основание черных списков выканавцев. У Вильни намечены концерт и акция солидарности с Беларусью. Про это и про иншее. Вот уже литерально про 7,5 хвилинок на хвалях белорусского радио рация расскажет Владимир Лапцевич.

0: Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 14-я година у Беларуси, 13-я у Польши.
3: Парламентская ассамблея АБСЕ приняла резолюцию по Беларуси. Директор славянского базару признал існование черных списков выконавцев. У Вильни намечены концерт и акция солидарности с Беларусью.
2: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
3: Парламентская ассамблея Организации по безопасности и сотрудничеству у Европе приняла резолюцию по Беларуси и упершиню за долгий час включила Беларусь у выниковую Гаагскую декларацию. У декларации означается вызволение частки политвязнев, але подкреслена необходимость неоткладного вызволения всех политических зняволенных и спынения новых репрессий. Так само ассамблея закликала Беларусь спынить подтримку российской агрессии супроть Украины и переслед журналистов, правооборонцев, активистов и молоди. Режим Лукашенко названы крыницей погрозы региональной безопасности, а так само осуждены гибридные атаки, транснациональные репрессии и выкористание миграции как инструмента политического тиску. Парламентарии подтримали дальнейшее захование и узмацнение санкций, покуль у Беларуси не спынятся репрессии и подтримка российской войны. Парламентская ассамблея АБСЕ витала початок расследования Международного криминального суда у дышинении до белорусского диктатора. Менск и Ташкент запустять новый механизм организованного працаулаткования, поведомляя пресс-служба Министерства працы и социальной обороны. Это выникает с подписанного 9 липеня у Менску керовником ведомства Андреем Лабовичем и министром замежных справ Узбекистана Бахтиером Саидовым отповедного межурадового погоднения. Так, агентство миграции при ураде Узбекистана або иншая уполноваженная структура будет подбирать кандидатов у отповедности с потребованиями белорусских наймальников, квалификации, опытом работы, отсутностью захворываний, якія перешкаджают працаулаткаванню и іншим критериям. Приезжать в Беларусь семьями пропоновал працовным мигрантам из Узбекистана белорусский диктатор,

0: станція. Сямятичи.
1: Кобрин.
0: Високая.
1: Яна у Подляшки.
0: 99.2 FM.
2: Вітаю, шановне спадарство. Сьогодні 10 липня. Тут Алесь Дубовець і музичний календар. Тут сьогодні нас чекає крихи класики, а так само Арло Гатрі, Джесіка Сімпсон, гурти Діо, Трайумф, Pet Shop Boys, Rascal Flatts, Lacrimosa, The Rolling Stones. Буде цікаво, тому долучайтеся. 10 липня 1895-го народился немецкий композитор, педагог, театральный деятель и драматург Карл Орф. Полное имя Карл Генрих Мария Орф. Он учился у Мюнхенской академии музычного мастерства. С 1925 года и до конца жизни Орф працавал с молодыми музыками. Маючи постоянный контакт с детьми, распрацавал свою теорию музычной адукации. Выдатные заслуги Орфа у галине музычного мастерства набыли сусветное признание. Он был обран членом Баварской академии мастерств, Академии Санта Чечилия у Риме и інших авторитетных музычных организаций у свету.

0: У ефіри трансгранічне радіо Рація.
1: Колодзьон з бородой.
2: 10 липеня 1970-го народился Гарри Ле Вокс, соправдное имя Гарри Уэйн Вернон Молодший, американский кантри-спевак, автор песен и музыка, наибольш вядомы як вокалист американского гурта Rascal Flatts. У складе гэтага гурта уладальник премии Грэмми, 4 премии People's Choice Awards, а так само множество американских музычных премий у галине кантри-музыки. Rascal Flatts мая зорку на Аллее Славы Мьюзик Сити у Нэшвилле, а так само зорку на Голливудской Аллее Славы.

0: Русская радиорация.
1: Беларусь отъезжает, молодость, это абсолютно разумело.
2: Сбоку новых уладов Польши есть абсолютное разумение важности захования прав белорусской этнической меньшинства.
3: Визит с подарением президента Светланы Тихановской в Варшаву.
0: Радиорация.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 15, у Польши 14 годин. Россия рыхтуе новые провокации, сцвярджае кіраўнік МЗС Польши. У Брэсцкай крэпасці открылась новая мемориальная зона «Смутак». Прокуратура Брэсцкай области узбудила 21 криминальную справу об атрыманні хабару. У студии с новинами Владимир Лапцевич. Министр замежных справ Польши Радослав Сікорский заявил, что Варшава мае информацию про новые провокации, якія рыхтуе Россия. Поводле яго, мета публичных папярэджанняў – утрымать Москву от реализации гэтых планов. Про гэта Радослав Сікорский сказал на супольной пресс-конференции с кіраўніком МЗС Франции Жаном Наэлем Баро, передае РМФ-24. Министру попросили прокомментовать недавние поведомления СМИ про то, что Россия активно разглядая магчимость атак на объекты НАТО, об чем попереджвали своих союзников США. Сікорский означил, что министры не комментуют звесток спецслужб, однако подкреслил, что гибридная война России супрать Польши и Франции давно не секрет. Мы маем докладную информацию про то, что российцы знов нечто плануют, и мета гэтых попереджанняў утрымать их от ажыццяўлення гэтых провокаций, заявил министр. Амаль 45% поляков мяркуе, что Польша предоставила Украине празмерно великую войсковую допомогу, выникая запытание проведенного социологичной лабораторией СВ Research для портала ОНЕТ. 38,2% респондентов оценивают масштаб подтримки як отповедные, а 6,8% выказывают меркование, что и она занадто малая. Министерство национальной обороны Польши на днях поведомило, что рассекретить информацию об войсковых поставках Украине у 2022-2026 годах. Поводле подликов, сумма допомоги складая прикладно 16,5 мільярдаў злотых. Да інших тем. У заходней частцы Брэсцкай крепости во внутреннем дворику оборончай казармы открылася новая мемориальная зона «Смутак». Менавіта у гэтым месцы пасля войны быў знойдзены знакаміты надпіс 20 липеня 1941 года. «Я помираю, але не сдаюся. Бывай, радзіма». Былы супрацоўнік мемориального комплексу «Брэсцкая крепость герой» Артём Брухан отзначае, что негледзячы на ідэалагічны контекст и крыніцу фінансавання проекта союзнай державы, сама назва и концепция новой зоны звертаются до темы трагедии войны, а не милитаристской риторики.
3: Агулам это как бы объект, связанный с памятью о Великой Айчынной войне.

0: Купленная у Брестской крепости у 1965 годе корреспондентом Михаилом Ананиным. На здымку каля стены смуткуя Алена Кузнецова, удова лейтенанта, які загинул у першые дни войны. Авторами новой композиции стали Юрий Сухов и Илья Лауникович. На криминальную тематику. Спынена коррупционная схема подкупу службовых особ на державных предприятиях Брестской области. Говорится у релизе прокуратуры региона. Поведомляется об узбуджении 21 криминальной справы. Установлено, что керовники бухгалтерских служб с 2024 года по травень 2026 уступали у змову с приватной коммерцийной организацией из Менска. За сроки предприятия набывались друкованные материалы, которые размещали перадрук особных артикулов податкового, бюджетного, працовного кодексов и комментарии до их. Однако реальной необходимости у этой паперовой продукции не было. На предприемствах имелся доступ до информационных правовых систем, удокладняя ведомство. За каждую замову друкованной продукции и передоплату службовые особы отримливали незаконную знагороду, подарунковые сертификаты буйных гандлевых сеток. У службовых особ, их близких свояков и знакомых знойдена и конфискована майомость, бытовая техника, набытая с выкарыстанием гэтых сертификатов. Больше новинок на сайте и в социальных сетках Белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск про сгодину.
1: Радио «Рация». Гэта были новины, а зараз надворье.
0: Сегодня в день на белорусско-польском помеже пераважно похмурно. Местами короткочасовые дожди, магчимы навальницы. Температура по ветра плюс 17, плюс 19. Ветер зменливый от слабого до умеренного. При навальницах порывистый. Атмосферный тиск ниже за норму.
1: Радио «Рация». Первое трансграничное радио «Эф».

0: французской романтики у нашого ефіру на хвилі Білоруського радіо «Рація». Ми працягуємо далі наш ефір. Зараз докладно застається по уходіне. До 18-ї Білорусі, до 17-ї Польщі.
1: День з «Рацією».
0: Ну и так само добрая новина зараз, что сегодня пятница, наперед у нас выходные, да и завершается операционный тыдень. Новина, якая не сапсує нам настрою, хотя то, что трошечки хмарно, да час от часу местами ходит дожди. Прийде таки дождик, палье трошки, может, нават местами могут быть то и ливни, але покрысе разыходятся уже, да и зникают гады дожди. Ну, при этом все у нас обещают и прогнозуют нам синоптики, что вероятность опадку 5-10%, але не все так просто. Завтра так само дожди на Валенице местами вертаются ближе до нас. Температура поветра зараз плюс 17 у Лиде, 18 у Городни, да и Волковыску, у Гайнуце. Так само зараз плюс 18, плюс 19 у Белостоку, 16 у Берасте, у Кобрине, да 19 у Пинску, плюс 10-12, это уже прогноз на ночь. Ветер переменливый, да порывистый, порывы местами до 14 метров за секунду. Пониженный атмосферный тиск, и он трошечки повышается, у нас же будет каля нормы, ну а завтра еще перекрошить эту норму. 11 липня формирует надворье в область пониженного атмосферного тиска, в якому мы вот зараз трошки знаходимся, дыня устойливая поветренная масса. В облачно с прояснениями пройдут короткочасовые дожди, днем в особных районах моцные дожди. Ветер переменливых напрямков ночью слабый, у день завтра слабый до умеренного, але под час навальница у порывистые. Температура поветра завтра тягом усяго дня плюс 18, плюс 24, завтра нават местами.
1: Культура беларускай дыаспары. Падзеі.
2: Вітаю, спадарства! У ефіры Марына Савіцкая і ў бліжэйшыя хвіліны на радыё «Рацыя» пра цікавыя беларускія падзеі гэтага тыдня. У суботу у Познані паказ спектакля «Самамаленькі самалёцік у свеце» паводле п'есы Светы Бень. Один актёр лялечнік і 6-7 лялек пад летнімі зоркамі распавядуць самую маленькую гісторыю пра самы маленькі самалёцік і яго самую важную справу. Камерна, вельмі, трошкі дзіўна, незразумела прыемна. Режисёр, актёр і пастаноўчык Алесь Аўсянікаў. У суботу у Лондоне презентация ангельского перекладу оповести «Ева Вежнавец. По что идешь в уча?» Махчимы и онлайн-удел. Оповесть была выдадена по-белоруску в 2020 году и за того часу была перекладена на 6 мов и угонорованная литературной премией имя Ежи Ядруйте. Это первый переклад оповести на ангельскую мову. На сустрэчы перакладчыкі Эля і Джим Дынглі распавядуць, як працавалі над перакладам, каб перадаць сутнасць кнігі, у якой складаная гісторыя Беларусі 20-го стагоддзя падаецца пра словы і ўспаміны беларускіх жанчын. Госці сустрэчы таксама змогуць пачуць тэксты са сцэны. Паэтка Ганна Комар і акторка Алена Войцяхоўская прадставіць тэатральную чытку ўрыўкаў пад музычнае афармленне Алесі Манікоўскай. Мова імпрэзы – ангельская і беларуская. У суботу у Варшаве проект «Этика» ладзіць вышывальны варштат. Тут прапануюць вышываць крыжыкам карціны з сумеснага творчага проекта «Этыкі» і мастачкі Ганны Каспярович пра дом і прыгажосць беларускай традыцыі. Вы зможаце абраць адну з трох карцін для працы і затым амаль на 2 гадзіны занурыцца ў творчы працэс і атмасферу летняга лісішча. Удзельнічаць у варштаце можна нават калі вы ніколі раней і не вышывалі. У неделю у Празі сустрэча з юрыстам, пісьменнікам і былым палітвязнем Максімам Знакам. У сусветны дзень надзеі спадар Максім падзеліцца гэтым пачуццём і дакажа, нават тады, калі навокал цёмна, унутранае святло і творчасць здольная прабіваць любыя муры. То чакае вечар, дзе будзе шмат музыкі, жывых размоў і глыбокіх сэнсаў. Такія падзеі чакаюць нас бліжэйшым часам. Далучайцеся.
3: Рацыя.ком. Магчымасць онлайн-трансляцыі праграмы Радіо Рацыя.

0: Гэта Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
1: А таксама зараз у нашым эфіры гучаць чарговыя тэмы. Упершыню ў гісторыі гарадскіх жыхароў у свеце стала больш, чымсьці вясковых. Менавіта гарады сёння ўсё часцей вызначаюць кліматычную палітыку, ды становіцца месцам, дзе рэалізуюцца экалагічныя рашэнні. Пра гэта падчас вебінара «Гарады будучыні, як кліматычныя рашэнні змяняюць у жыццё» расказала географ-эколаг Марыя Фалалеева.
2: О глобальным соглашэнні мэров участвует достаточно много городов, то есть сейчас порядка больше 13 тысяч, почти 14 тысяч городов и местных администраций участвуют в соглашении мэров, то есть как видно, что основная, очень большая часть из этого в Европейском Союзе и Западной Европе, потому что, собственно говоря, это является колыбелью инициативы, но тем не менее инициатива и вот этот вот единый стандарт, по крайней мере, сходный стандарт разработки климатических планов, он постепенно принимает разными городами мира. Соглашение мэров в странах Восточного партнерства тоже есть и работает уже давно, с 2014 года. И соглашение мэров Восток — это старейшая региональная инициатива, которая в этом году исполнилась 15 лет. То есть 15 лет страны Восточного партнерства ЕС и города участвуют вот в процессе принятия обязательств и разработки климатических планов. То есть в настоящий момент около больше, чем 500, там почти 600 городов региона Восточного партнерства подписали соглашение мэров. И кроме того, кроме городов, в соглашении участвуют национальные структуры. Это министерства, прежде всего, которые являются национальными координаторами. Соглашение мэров также вовлекает общественные организации, группы, исследовательские институты вот в эту работу. Вот. Изначально в соглашении мэров было 6 стран, и, ну, какие-то, Армения, Азербайджан, Грузия, Молдова, Украина, и в соглашении мэров участвовала Беларусь. Причем Беларусь принимала достаточно активное участие, многие белорусские города разрабатывали планы, реализовывали мероприятия, принимали участие.
3: Паводле экспертки, географа-эколага Марыі Фалалеевай, негатыўна выглядае ў прыватнасці рашэнне Беларусі прыпыніць удзел у ініцыятыве пагаднення мэраў «Усход», якая аб'ядноўвае гарады, што працуюць над скарачэннем выкідаў і развіццём устойлівай энергетыкі. Тым не менш, рашэнне Беларусі было прынята самой краінай, кажа Марыя Фалалеева.
2: Белоруссия, даже не наверное, а точно, это была единственная возможность в городах как-то действительно вовлечься в национальную политику и в национальное мероприятие, и в мероприятие по изменению климата. Потому что я могу сказать абсолютно точно, в то время, когда белорусские города в рамках соглашения мэров принимали на себя обязательства и разрабатывали какие-то мероприятия по снижению воздействия на климат, национальная климатическая политика в Беларуси, в общем-то, была еще от этого далека, да, и города действовали по своей инициативе параллельно при поддержке проектов Европейского Союза. Но по известным причинам сейчас Беларусь временно приостановила, причем это было со стороны Беларуси инициатива, временно приостановила участие в Восточном партнерстве. Кроме того, как часть санкций, европейские проекты не финансируются на территории Беларуси, поэтому, к сожалению, Беларусь сейчас в соглашения мэров не участвуют, и это действительно, к сожалению, потому что очень многие страны, такие страны, как прежде всего Молдова, Украина, но также страны, которые, у которых там достижения были гораздо скромнее, чем у Беларуси, скажем, как Армения, Азербайджан, Грузия, они сейчас работают достаточно активно, а в Беларуси, к сожалению, на местном уровне эта работа сейчас практически заморожена.
1: Кліматычная палітыка становіцца агульнасусветным працэсам, які закранае ўсе краіны. Таму важна, каб дзяржавы не адмаўляліся ад удзелу ў міжнародных экалагічных ініцыятывах, ды працягвалі шлях зялёнай трансфармацыі. Між іншым, такія тэмы абмяркоўваюць зараз адмыслоўцы.
0: Дзень з рацыяй.

0: Литве вывезены из Беларуси 11 вересня минулого года. Наш гость Андрей Войнич. Былы политвязень, активист Европейской Беларуси, был удельник оппозиционного руху «Зубар». Про затримание, знаходження за кратами, да и про белорусскую политику с Андреем Войничем поразмовляла Татьяна Смоткина.
1: Гость рации.
2: Добрый день, господа Андрей.
3: Добрый день. Пробачьте, я буду мусить размовлять по-русски, потому что по-русски я лепш формулирую свои думки.
2: Господа Андрей, улады Беларуси 25 травня 2021 года присудили вам 7 годов позбавления воли по двух артикулах Криминального кодекса. Это навучание, те иншая подрыхтовка особ для удела у массовых беспорядках, альбо финансирование этой деятельности, и подрыхтовка до удела у массовых беспорядках. Вы сейчас поведите коротко так про то, як вас затримлівалі, як проходзіў суд над вами і ў якіх умовах вам давялося сядзець за кратамі ў Беларусі.
3: На самом деле, я не люблю эту тему, почему? Потому что эта тема слишком злободневная, и я считаю, что, конечно же, об этом говорить нужно, но не нужно пугать людей. Не всё так плохо, не всё так страшно, как большинство бывших политзаключённых описывает. Если ты занимаешься активно политической деятельностью в Беларуси, ты должен быть готов изначально к тому, что тебя будут задерживать, что тебя будут судить, что ты будешь сидеть. А соответственно, если ты готов, значит, у тебя все это проходит как бы по плану. И там уже что ни случилось бы, это не страшно. Если коротко, как сказал один интернет-мем персонаж, он сказал блестяще. Как вас задерживали? Блестяще. Меня задерживали в съемной квартире. Просто я услышал шум на кухне, и я выглянул из-за двери и увидел лучик, гуляющий у меня между глаз, который выходил из пистолета какого-то низкорослого силовика, который прятал лицо, к сожалению. Но, в принципе, там такое лицо, что все правильно сделал, что спрятал, как я понимаю. Все, постелили на пол, немножко попытали и завезли в СК.
2: Катывали яку, вас физично сбивали эти что?
3: Это отдельная история. Ничего такого сверхъестественного, каких-то изощренных действий никто не делал. Стандартные наборы. Вот, поэтому тут, на самом деле, говорить не о чем. Бывает и хуже.
2: Але, пробачьте, не все ведают, каких это стандартный набор. Коли спосылаться на закон, никто никого не повинен катывать и сбивать, навод при затримании. Тем больше, ты еще не злочинец, тебе только затримливают, ты еще подозреваный.
3: Как сказал псевдопрезидент, вот этот дряблый дед, который выдает себя за президента, он сказал иногда не до законов. Им плевать на законы. Мы понимаем все, что законы, согласно римскому праву, если не ошибаюсь, должны выполняться добуквенно. Но Беларусь – это уникальная в плане юриспруденции и юрисдикции страна, где определенной группе людей, считающие себя высшей кастой, высшей расой, я не знаю, как их назвать, полубоги, да, они так себя считают. Они считают, что законы для черни, то есть все, кроме них, это чернь. Соответственно, они законов не придерживаются. Так что здесь все очень просто. Через пытки прошли, наверное, все. Просто коэффициент усиления вот этих пыток, он разный у всех. Поэтому здесь говорить нечем. Мне какой-то неадекватный человек вставил каблук между позвонков и целенаправленно ломал позвоночник.
2: Тяжело. А вы, кажется, нема про что казать.
3: Жах, но это уже пройденный этап. И такого, что прям... Да, это неприятно. Поломанный позвонок имеет место быть. Но я с этим живу, как-то справился. Без медицинской, кстати, помощи. И все, покатали минут 20 по городу. Решали, что со мной делать. Или везти ли меня в лес, или везти меня по законному пути. Ну, это, я как понимаю, был цирк очередной. И повезли в СК. После СК первичный допрос. Забрали вещи, которые, кстати, не вернули. Даже несмотря на то, что были бумаги на эти вещи. Вот у меня пропала золотая серьга и часть брелков с ключей, насколько я знаю. А кошелек, его даже не внесли в перечень. Но это ладно, это мелочи.
2: Зарашимаш,
3: да? Там, в принципе, денег много украли, они еще и прямо из этого самого. Я считаю, что это им и их детям на лекарство, потому что я верю в карму, и я уверен, что каждый получает по заслугам.
2: Так ладно, а я удокладню, еще из дома скрали у вас гроши?
3: Да, они же прям разложили все деньги, сняли их, и потом под видом, типа, меня вывели, я, типа, закрыл дверь, и, насколько я знаю, там ничего не оказалось, там была пустая квартира, в плане ценности. Вот даже мелочь, в принципе, в белорусских деньгах у меня даже копейки вот эти вот железные, которые были, все забрали. Но это не единичный случай, это касается не только политиков, то есть люди, которые сидели со мной и в тюрьме, и в лагерях, через один рассказывали подобную историю, что у них просто сотрудники выгребали все, и пропадало все, что можно. То есть до мелочей, там, иногда даже такой стыд, там, какой-нибудь пепельницу или вазочку тянули. То есть уровень культуры этих людей, я не говорю уже о культуре юридической, я говорю о культуре самосознания и самоуважения. Ну, такие у нас люди работают, на тот момент работали, по крайней мере, в правоохранительных органах.
2: И вам одразу вас выставили два криминальных артикула, эти спочатку на какие сотни забрали?
3: Забрали сначала меня на ИВС, 108, если не ошибаюсь, статья, то есть до выяснения там статьи, которую мне предъявят. Там уже предъявили мне 293 статью, вторую, третью часть, через 13-ю. И через трое суток меня перевели на Володарку 28 сентября.
2: Расповедите, Калилас, какие умовы были на Володарце и после уже в колонии?
3: Понимаете, любое место делают люди. Здесь нужно отбросить тот факт, что я сидел в сыром подвале, зимой, там большое, достаточно большое помещение подвальное, света солнечного нету, там реснички эти стоят, грела только одна батарея, 26 человек в камере, и большинство из них курящие, круглые сутки, соответственно, было курение. Проветривание, у нас было два вентилятора своих, через договор с ментами, но эти вентиляторы регулярно пытались отжать, и, насколько я знаю, даже отжали потом, мне рассказывали. Менты сами регулярно это вот во время шмонов пытались отжать, но это все, как бы, как говорится, отшептывалось. Но в конечном итоге я уже, когда уехал, мне рассказывали люди, которые в этой камере впоследствии сидели, с которыми я не пересекался в тюрьме, что все-таки пришли и забрали вентиляторы. Некому было их отстоять. Ну вот сырое, грязное, столетиями накапливающее грязь, помещение подвальное, камера номер 48. У меня, кстати, есть фотографии этой камеры в Инстаграме. Но еще раз повторю, что не место делает человек, а человек делает место. Сам подобранный, грубо говоря, коллектив, если можно так сказать, сокамерников, он делает твою жизнь либо плохой, либо хорошей. Да, на 26 человек там 2-3-4 стукача было, это стабильно, то есть даже мы знали кто. Но большинство ребят, это обычные люди, ну, ничего такого не могу сказать, это я говорю сейчас про тюрьму. В лагере все меняется, там уже немножко другая ситуация, там уже люди гонятся за скорейшим освобождением, начинают вести себя низко, подло, нету термина, да, на самом деле, который отобразил бы то, как себя люди ведут в лагерях. Не все, но большинство. В какой-то момент я мог пофамильно из 100 человек называть 30 стукачей, это только очевидно.
2: Некоторые не верят, что были стукачами, у тем лику и политичные, это какие сидели по политичных справах, те бачили ли таких?
3: Я могу сказать пофамильно тех стукачей, которые сидели со мной, именно из политзаключенных. Я даже называл на документированиях, я называл эти фамилии, но в принципе, вы знаете, я разговаривал с одним человеком, не буду говорить из какой организации, говорю, что вот, ну, вот зафиксирую себя такого-то, такого-то гражданина. Мне сказали, что, вы знаете, я все понимаю, что он стучал, что он провоцировал, что он сделал очень много плохих вещей и зла другим политзаключенным. Но он политзаключенный. И что бы то ни было, мы обязаны его защищать. С этой точки зрения, в принципе, я с правозащитниками согласен. Вот эти вот разборки нужно оставлять либо без какого-то внимания впоследствии, либо оставлять их на личном уровне, но с широкой оглаской. То есть все должны понимать прекрасно, кто есть кто. То есть, ну, эти же люди, вы поймите, что человек, прошедший мельницы стукачества в тюрьме или в лагере, он будет стучать и на воле.
2: Так, это уже у крови, мне подается.
3: Да, это человек помеченный. И я вам скажу, что такие люди есть в организациях, которые пытаются представлять белорусов. Я сейчас не буду там углубляться в этот момент. Такие люди есть. Я знаю людей, которые стучали, а потом говорили, ну, вы знаете, у меня не было выбора. Да я уверен, что ты работаешь на сегодняшний день на КГБ. То есть, ну, я уверен, потому что ты не можешь с этого пути. Наверняка у них на тебя что-то есть. Раз тебя заставили стучать там, значит, тебя заставят стучать и здесь. Все. Эти люди меченые, их нужно просто отгораживать от нормальных людей.
2: А вы можете сказать хотя бы, у Литве такие есть и нет?
3: К сожалению, да. Ну, я с ними стараюсь не общаться, и были случаи, когда я принципиально не здоровался с этими людьми публично и, соответственно, и в частном порядке не здоровался. И когда они пытались наладить со мной контакт, вы знаете, я толерантный человек, я достаточно сдержанный человек, но иногда у меня бывают такие моменты нулевой толерантности, и я пользуюсь ненормативной лексикой русского языка в таких случаях достаточно часто и эффективно.
2: Вы в политике, как кажут, не первый год, и у вас, как у некоторых, открылись очи на то, что отбывается еще до 2020 года, потому что мне вельми часто доводилось чуть от вот тех людей, которые пошли в политику, те стали заниматься громадской деятельностью, что у них только в 2020 2020 годзе адкрыліся вочы. Ось вы уже даўна з'яўляецеся актывістам Еўрапейскай Беларусі, раней былі ўдзельнікам апазіцыйнага руху «Зубр», і вось за сваю дзейнасць часта таксама цярпелі, неаднаразова падвяргаліся рэпрэсіям з боку дзеючай улады, там ціску, штрафам і арыштам. Вось як вы ацэньваеце зараз палітычную сітуацыю, і на вашу думку, чаму беларуская рэвалюцыя не дала вынікаў, якіх усе чакалі, і на якія палітычныя сілы трэба спадзявацца зараз беларусам?
3: Давайте начнем с того, что я думаю по поводу того, почему не получилась революция. Здесь не важно субъективное мнение каждого. Нужно понимать, что революции случаются вдруг, но они тщательно подготавливаются. Это очень важное, противоречивое, казалось бы, но очень важный момент. Дело в том, что было несколько ошибок совершено, в том числе и нами, которые приходится признавать. Не приходится, мы обязаны признавать свои ошибки, потому что если ты не признал ошибки, ты не можешь сделать работу над ошибками. Если ты не можешь работу над ошибками сделать, соответственно, ты не можешь развиваться и сделать лучше в следующий раз. С моей точки зрения, самое фатальное для революции было то, что не было забастовок. Забастовки тщательно готовились на самом деле, но человек, который выиграл электорально президентские выборы, во-первых, этот человек не провела себе инаугурацию. Во-вторых, когда нужно было, ни она, ни другие кандидаты, которые до арестов, не призывали к забастовкам. Это нужно было делать заранее. Если бы Бабарика, если бы Тихановская и Тихановский в свое время начали призывать к забастовкам, все могло совершенно по другому сценарию пойти. Это один из ключевых моментов. Второй момент, очень важный, то, что в штабе Тихановской были люди, которые впоследствии оказались стукачами. Я убежден, что сейчас ситуация не изменилась. Там есть такие люди, и мое мнение по поводу этой структуры, оно очень критично на самом деле. Эти люди начали уводить людей из центра. То есть, когда нужно было вести людей в центр, когда нужно было захватывать здания занимать, когда нужно было вести действительно борьбу, эти люди начинали играться в поводырей и выводить людей из центра, что пагубно повлияло на дальнейший процесс. Ну и мелкие факторы, человеческие факторы. Где-то люди были не готовы занимать те или иные здания, делать те или иные действия. И в общем зачете это привело вот к таким негативным последствиям, к сожалению.
2: Как вы вовсе зараз оцениваете политическую ситуацию? На что треба, на какие политические силы треба сподеваться, как отбылись изменения в Беларуси?
3: Вы знаете, этот вопрос, казалось бы, очень простой, но в то же время это вопрос сложный и с подковыкой. Дело в том, что в ситуации Беларуси очень важно, что народ почувствовал себя народом, уже почувствовал в 2020 году. Заметьте, что после 2020 года у дряблого деда начала трястись голова. Он боится. А люди почувствовали взаимосолидарность. Они объединились. И это уже у людей не отнять никогда. Все. Я уже говорил это как акула, почувствовавшая кровь. Все. Она попробовала, или тигр, да? И всю жизнь он будет хотеть эту кровь. Это вот свобода. Кровь — это свобода. Извините меня за эту жесткую метафору, но люди попробовали кровь свободы. И эту свободу никогда из этих людей уже не изгнать. Если вы помните, таких людей только в Минске было около 500 000. Давайте просто возьмем в руки калькулятор и посмотрим, сколько людей уехало. Сколько прошло под репрессиями, под этими молотками, да, Лукашенко. Остается огромное количество людей, плюс те, которые не вышли конкретно там или которые не засветились. Очень много было силовиков, которые готовы были перейти на сторону протестующих. Это правда. Очень много было рабочих, не сочувствующих, а конкретно поддерживающих, которых потом придавили. Но это чувство свободы в них осталось, и оно останется. Белорусскому народу прежде всего нужно собраться и рассчитывать на себя. Как говорил Короткевич, и это я тоже повторяюсь, немножко перефразируя Короткевича, не нужно ждать, пока придет дядя и за тебя все сделает. Нужно брать волю в кулак и делать это самим. Да, сейчас ситуация очень сложная. Большинство активного населения покинуло страну, к сожалению. Но очень много людей осталось в Беларуси. Это будущий костяк, это уже опора, это люди, которые потихонечку накапливают в себе вот это все, и в конечном итоге это все равно выльется. Плюс вы не забывайте в принципе геополитическую ситуацию в регионе. Какова она? она. Сейчас мы видели, что Зеленский щелкнул пальцами, грубо говоря, да, там, метафорически. Лукашенко, как собачка, побежал к Путину с пожатым хвостом. Тот ему пальчиком погрозил, дал ему понять, что нет, наверное. Лукашенко испугался с другой стороны и побежал к товарищу Си. Товарищ Си его там погладил по головке, все будет хорошо, Сашенька, ничего страшного. Вот. И Сашенька уже поехал там, если не ошибаюсь, в Индонезию, там накосячил, потому что у него башка трясется. Это в прямом и переносном смысле. Все. И дальше вот как бы такая условная эфирная тишина. Геополитическая ситуация вокруг Беларуси очень сложная.
2: Вы, саправды, зараз шмат кого хвалюю, и беларусы у замежи. Ти уступить Беларусь полновартостную войну, бо вядома ж, с территории Беларуси почалася гэтая война. А вось Лукашенко пообещал, что не будет накировывать беларусских войсковцев у мясорубку российско-украинской войны. Вось, что вы думаете на гэты конт?
3: Давайте смотреть правде в глаза. А правда очень печальна. Если напрямую открыто белорусских военных и не отправляют воевать против Украины, то втихаря это делается. Идет вербовка. Вот недавно, если не ошибаюсь, погиб какой-то мальчик, который учился в Академии МВД, если не ошибаюсь. И, насколько я понимаю, это не единичный мальчик, которого завербовали в Академии МВД. В связи с этим хотелось бы обратиться к матерям этих мальчиков. Куда вы смотрите? Почему вы позволяете этому режиму отправлять ваших детей на бойню, обманывать? То, что Путин убивает свой народ, начиная с 99 года, не дает никаких оснований белорусским матерям способствовать убийству белорусских детей на территории Украины. Да, какая-то часть добровольцами идет. Это не самая, скажем, интеллектуальная, мне кажется, часть людей идет добровольцами на войну против Украины. Часть идет за деньги. Тут бесспорно. Часть вербуется, идеологически подготавливается. Вы не забывайте, что идеологическая подготовка в Беларуси, она совкового вот этого вот КГБшного, еще, наверное, МГБшного образца. И эта вся подготовка строится на любви к России почему-то. Хотя заявляется Лукашенко, что у нас независимая, суверенная страна. Несмотря на это, все белорусское, все человеческое, все цивилизованное в Беларуси, как в системе и как в государстве, уничтожается и перестраивается под Россию. На сегодняшний день большинство заводов работает на оборонку России. То есть, если мы говорим о какой-то прямо вот полноценной войне Беларуси против Украины, то здесь нужно задуматься о полноценности. Потому что, в принципе, Беларусь уже ввязана в эту войну. Потому что она поставляет запчасти, бензин, комплектующие, там все что угодно.
2: Дякую вам, великий господар Андрей, за размову.
3: Нема за что. С вами вельми приемно мать справы.
1: Гость рации. Белорусская радиорация. Разбураем межи.

0: Евразум.
1: На Еўрарадыё навіны спорту. Мінская «Дынама» пачало выступленне ў кваліфікацыі Лігі канферэнцыі з паразы. У першым матчы першага раўнда сталічны клуб саступіў паўночна-македонскаму «Сіліксу» з лікам 0-1. Сустрэча прайшла ў балгарскай Стара-Загоры. Адзіны гол быў забіты напрыканцы першага тайма з пенальці. Пры гэтым «Дынамаўцы» не нанеслі ніводнага ўдару ў створ брамы суперніка. Матч у адказ адбудзецца 16 ліпеня ў Скоп'е. Батэ стаў адзіным беларускім клубам, які на гэтым тыдні прынёс краіне ачкі ў рэйтынгу УЕФА. Нічыя 1-1 з албанскім Эльбасані дадала Беларусі 0,166 бала. МЛ «Віцебск» і «Мінская Дынама» свае матчы прайгралі і рэйтынгавых ачкоў не зарабілі. У наступным сезоне Беларусь будзе прадстаўлена ў еўракубках 4 клубамі. Вынікі будучага сезона паўплываюць на еўракубкавыя квоты сезона 28-29. Каб мець 4 клубы, трэба захаваць месца ў топ-50. Расійскія футбольныя клубы пачалі папярэднія перамовы аб правядзенні хатніх матчаў еўракубкаў у Казахстане. Пра гэта паведаміў журналіст Эльдар Аманбаеў. Паводле яго інфармацыі, гаворка ідзе пра сцэнар, пры якім УЕФА ў будучыні верне расійскія клубы ў міжнародныя турніры, але абавяжа іх праводзіць хатнія сустрэчы на нейтральных палях. Сярод магчымых гарадоў называюцца Алматы, Актюбінск і Шымкент. Раней УЕФА падоўжыў адхіленне расійскіх клубаў да еўракубкаў на сезон 26-27. У свете шахмат разгарэўся новы канфлікт. Былы чэмпіён свету балгарын Веселін Тапалаў рэзка раскрытыкаваў расійскага гросмайстэра Уладзіміра Крамніка пасля яго дыскваліфікацыі ФІДЕ на 1 год за парушэнне этычнага кодэкса. Тапалаў заявіў, што Крамнік павінен прайсці медыцынскае абследаванне, бо, на яго думку, у таго відавочныя праблемы з псіхікай. У адказ Крамнік прапанаваў Тапалаву прайсці абследаванне разам, пасля чаго назваў яго клоунам. Гэта былі навіны спорту, заставайцеся на Еўрарадыё.
2: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры. Краіны Еўрасаюза мусяць ужо пачынаць размаўляць з Лукашэнкам, бо палітыка ізаляцыі апошніх 6 гадоў не прывяла ні да вызвалення палітвязняў, ні да падзення рэжыму.
3: У гэтым перакананыя прадстаўнікі кааліцыі па вызваленні беларускіх палітзняволеных. Яны мяркуюць, што хуткія перамовы з Мінскам могуць даць хуткі плён.
2: Падрабязней пра гэта ў эфіры Еўрарадыё расказала сяброўка кааліцыі і экспертка па палітычнай камунікацыі Настасья Костюгова.
4: Наша задача в том, что мы понимаем, что процесс начала разговора, того, что снова люди начнут думать о том, чтобы разговаривать с Лукашенко, неизбежен. Он был неизбежен с самого начала, с того момента, как стало понятно, что за белорусской оппозицией не осталось ничего, кроме западных контактов и западного давления. Ровно с этого момента стало понятно, что все пойдет опять по кругу, потому что когда вы отдаете всю власть и все делегируете все решения другим людям, западным странам, у которых есть свои интересы, которые не будут вечно думать о ваших интересах, рано или поздно этот процесс снова произойдет. Они снова начнут думать о том, чтобы разговаривать с Лукашенко. Задача, чтобы они сделали это не бесплатно, не просто так, чтобы как можно больше нам, как гражданскому обществу, хотя бы из этого процесса можно было достать. Например, освободить людей, например, снизить криминальное преследование, например, возможно, даже со временем работать над тем, чтобы постепенно можно было людям возвращаться домой, тем, кто хочет возвращаться. Очевидно, что много уже никто не собирается туда возвращаться, но как минимум иметь возможность приехать к себе домой, просто приехать там к родственникам на могилке, заменить документы и так далее, все еще очень ценное и важное. И, соответственно, чтобы хотя бы этот процесс позитивно отражался на обществе, на гражданском обществе и на стране. Вот то, как бы реалистичный максимум, который мы оцениваем. Потому что то есть очевидно, что когда за политическим движением, за политической силой нет никакого ресурса, кроме внешнего, и нет никаких плодов, новых каких-то сущностей, каких-то идей, проектов, движения, чего-то, а происходит повторение одного и того же уже много лет, и воспроизводство одного и того же уже много лет, и оно явно не меняет ситуацию, ситуация должна меняться, чтобы вообще можно было посмотреть на стратегию и сказать, она работает или нет. Ситуация изменилась хоть как-то за это время, и мы можем заметить, как она воздействует на на, ну, на желаемый нам, на, нами субъект или объект, если ничего не происходит, оно никак не воздействует, то, ну, начинается, понятное дело, начинаются вопросы, как бы так, на, ну, а что мы делаем дальше? Ну, как-то вот уже столько лет прошло, вот 5 лет прошло, сейчас 6-й год пошел. Это вопрос времени. Это нужно было понимать с самого начала, что когда вы одно и то же ходите, рассказываете 6 лет подряд, не меняя, не занимаясь саморефлексией, не думая о том, может быть, стоит чуть-чуть переосмыслить, может быть, мы должны где-то поменять подход, потому что ситуация поменялась. Если этого не происходит, то в какой-то момент эти слова начинают обесцениваться, к сожалению. Соответственно, мы в этом случае, уже понимая, что к этому придет, должны были думать о том, как сделать так, чтобы когда это начнется, чтобы это не было бесплатно, чтобы это не произошло как-то типа, ну, немножко освободили людей, там что-то пожурили режим, да и начали уже с ним снова разговаривать. Вот и все. И
0: пока то бок, умовно кажучи, коли там, скажем, ну, офис, там, кабинет, кажуть, треба тиснуть на режим Лукашенко, ніяких там послаблений, тому что там репрессии, там протягивается пересвет. Угу. С другого боку, вы кажете, треба шукать махчимости вести размову с режимом, тому что там переслед и репрессии, и треба робить что-нибудь, как этого это спынить.
4: Два разных подхода, да. Но дело в том, что до того, как начали совмещать. То есть давление вообще-то всегда, в любой практике, давление должно быть совмещено с инструментами диалога. Иначе ты не можешь воспользоваться давлением. Ну, то есть должен происходить параллельно какой-то диалог для того, чтобы давление положить на стол и договориться о том, как его либо снять, либо угрожать его усилить в обмен на что-то. Вот как бы это же не противоречащие друг другу инструменты. Меня все время удивляет, зачем вообще в нашем информационном пространстве происходит какое-то это странное противопоставление? Может, уже какая-то, знаете, привычка, что ну, с Лукашенко воевать сложно, надо воевать с кем-то попроще, вот надо повоюем с Колесниковой. Но в сущности это просто обычная практика, что когда ты используешь инструменты давления, тебе нужно одновременно иметь инструменты какого-то диалога, прямого или back-channels для того, чтобы использовать вообще-то это давление. То есть это не вопрос выбора, нужно либо давление, либо диалог, это вопрос правильного времени. Как бы сначала у тебя происходит давление, затем ты начинаешь использовать инструменты диалога, чтобы этим давлением воспользоваться. Что и сделали американцы. То есть в какой-то момент, когда они перестали просто ждать, ну, как бы условия начала разговора перестали быть невыполнимыми, потому что если условия начала разговора, мы начинаем с вами разговаривать только если вы всех освободите, только если вы остановите все репрессии, только если мы назначим новые эти свободные выборы, если мы ждем, мы, демократическое сообщество, ждем от западных партнеров, что они будут за нас вот эти вот огромные, это достаточно невыполнимые условия на сегодняшний день, это хорошие условия, когда за тобой что-то есть, когда за тобой есть, я не знаю, как еще, вот я все время пытаюсь как-то объяснить эту простую математику, когда за тобой есть какая-то сила, ты субъектен, за тобой есть ресурс и влияние, то тогда ты можешь выставлять такие высокие условия и рассчитывать, что они могут быть выполнены. Когда за тобой ничего нет, и все, чем ты располагаешь, ты отдал в руки западных партнеров и рассчитываешь только на них, то рассчитывать на субъектную позицию, где ты им диктуешь, что им делать, какие требования предъявлять, ты уже не можешь, ты только что им все сам отдал. Соответственно, ожидать, что западные партнеры будут действовать в твоих интересах, а не в своих интересах, имея только в своих руках все инструменты воздействия, наивно. Вот что я пытаюсь сказать. И поэтому, когда мы говорим о том, что диалог все равно неизбежен, он все равно будет происходить. Единственное, чем вы можете помогать в данной ситуации, что вы можете делать, это делать так, чтобы он приносил что-то гражданскому обществу, чтобы он был выгоден не только конкретной стране, которая это делает, и режиму, но еще и нам, белорусам, на которых все забили, которыми никто заниматься не собирается. Режим спокойно без нас живет и будет жить дальше. Мы там, неважно, где мы там, в Польше, в Литве, в общем, что-то там околачиваемся, и ладно, как бы в Беларуси, тоже, в общем-то, без нас уже нормально живут. Это тоже надо понимать, что нет такого, что белорусы в Беларуси сидят, ну, боже, как же жаль, что все эти люди уехали. Уехали, ладно. Более того, уже как бы... Ну, это неприятно окунаться в такое, но если вообще-то посмотреть, как люди внутри страны, что они говорят или думают об уехавших, это будет очень неприятное открытие, которое не очень захочется погружаться в это. Вот, поэтому... собственно, мы сами себе предоставлены. Никто нашими проблемами заниматься не будет, никто нашими политзаключенными заниматься не будет, никто репрессиями и преследованием, и транснациональными тем более репрессиями за нас заниматься не будет. Но рассчитывать, что это все решится, потому что мы сейчас попросим международных партнеров как следует еще чуть-чуть надавить на режим, просто вот до этого как-то не, ну, давили, но ну, режим не давился, а сейчас вот мы нормально давим, он надается, и все наши проблемы решатся, и, значит, людей всех выпустят, и репрессии все остановятся, и мы все вернемся домой, и еще, значит, под крылом брюссельских чиновников зайдем в администрацию президента и назначим новые выборы. Да вы что? Ну вы что вообще? В 2026 году? Это что за фантазия?
3: Про тое, чаму беларускія дэм-сілы мусяць пераконваць заходніх палітыкаў весці дыялог з Лукашэнкам, расказвае сяброўка кааліцыі па вызваленні палітвязняў і экспертка па палітычнай камунікацыі Настасія Касцюгова.
2: З ёй гутарыць Дзмітрый Лукашук.
0: Я так разумею, беларусам прапануецца пагуляцца ў верагоднасці. Давайце залагодзім людажэра, а калі не атрымаецца, то была верагоднасць, што не спрацуе.
4: Что значит залагодим? Никто не лагодит людожера. Во-первых, я часто слышу такой аргумент, что нужно... ну вот Макрон позвонил Лукашенко, потом отправил своего этого главу директора разведки в Беларусь. И значит, все это происходит, потому что ужасные лоббисты объясняют Европе, что Лукашенко нормальный... благородный или гуманный, или еще какой-то, и они глупенькие. Глупенькие западные вот эти все политики ничего ж не понимают. Думают всерьез, что Лукашенко гуманный. Да никто не думает, что Лукашенко гуманный. Все прекрасно понимают, кто такой Лукашенко, что он диктатор, что он будет действовать исходя из своих интересов, что он защищает свою власть. И именно это делает его предсказуемым, хотя бы в том, чтобы понимать, как с ним разговаривать для того, чтобы освобождать людей, для того, чтобы работать над приостановкой криминального преследования. Это делает это возможным. Если ты перестаешь себе придумывать какую-то историю, что сейчас мы санкциями задавим этого диктатора. Этого диктатора санкциями мы не задавим. Нет такого сценария, где это возможно. У него есть на что опереться, кроме экономического вовлечения Запада. Но когда Запада нет, и он не присутствует, у нас начинает в стране получать больше влияния Россия, и как бы, собственно, спасибо большое, классная стратегия, получилось супер. Но это две разные задачи. То есть, во-первых, разобрать тот, восстановить то утраченное и решить те проблемы, которые были, ну, которые выросли за это время с репрессиями, с политзаключенными, со всем остальным, это одна задача. Задача свержения режима, это другая уже задача. Это не, у нас до сих пор, спустя 6 лет, эти две задачи связывают. Что мы сейчас как-то свяжем тот факт, что мы надавим, людей выпустят, и, значит, репрессии остановят, и власть поменяется. Как она поменяется? Какая теория изменений? Каким образом это произойдет? Кто будет этим заниматься? Западные партнеры будут этим заниматься? Менять власть у нас в стране не будут. Они не будут этим заниматься. Этим не будет заниматься Украина. Этим не будет заниматься... Они заинтересованы в том, чтобы у нас была демократия. Не путать с тем, что они будут за нас это делать своими руками. А другого варианта как бы не просматривается. Кто тогда это будет делать? Каким образом это будет делать? Откуда? Из Варшавы? Каким образом предполагаются изменения системы целой, которая 30 лет стоит у власти, со своим набором проблем, со своими элитами, со своими договоренностями, со своими там вертикальными, горизонтальными связями? Каким образом предполагается это поменять? Просто приехать как бы с какими-то мониторинговыми миссиями ОБСЕ и сказать, ну давайте теперь мы будем? То я вообще не понимаю, то есть какая стратегия изменений, ну нельзя уже спустя 6 лет из Варшавы рассчитывать на то, что достаточно просто, чтобы тебя западные партнеры взяли с собой, и как-то у нас власть из-за этого в стране поменялась. Это возможно уже благодаря внутренним процессам. Мы уже на них не влияем. Соответственно, на что мы влияем? Это на то, чтобы людей перестали сажать, чтобы люди вышли из тюрьмы, чтобы людям начали выдавать паспорта желательно, чтобы кто-то, кто хочет вернуться, мог вернуться. Это вот на такие вещи мы теперь можем влиять, и то очень опосредованно. Рассказывать до сих пор людям, что мы тут сейчас власть сменим, ну это просто, вот это безответственно.
0: Я нагадаю, что с нами была сябровка коалиции за вызволение политвязням у Беларуси Настасия Костюгова.
4: Живи, пишите Беларусь. Гневные комментарии.
0: И слава Украине. Евразум.
2: Далее у программы Евразум.
3: У Иране пахавалі Хаменеі. Што цяпер?
5: Ну, сёння былі добрыя хлопцы, стануць падонкамі, потым ізноў будуць добрыя хлопцы, а потым ізноў будуць падонкамі. Так што гэта, дарэчы, тычыцца ўсіх тых, хто вядзе перамовы з Трампам.
2: сустрэнемся пасля музычнай паузы і навіна ў шоу-бізу.

98.1 FM у Белостоку і Гародні, 99.2 FM у Бірості і Білий Подляска. Так само нас можна почути на сайті рація.ком, по усім світі діюсь інтернет. Ви слухаєте вечоровий ефір у студії Кирило Малаховський. Як звичайно, у гэтый час крыху подрабязней про надвор'я розкажу на ближайший вікенд. Завтра у суботу, 11 липеня, умовы надвор'я у Беларусі будуть визначати в область повышеного атмосферного тиску і неустойливая поветряная маса. Чекається облачное с прояснениями надвор'я, на большей части территории країни пройдуть короткочасовые дожди, днем в особных районах моцные дожди. Местами прогремять навальницы, вночі і раніцы в особных районах будет назираться слабый туман, ветер переменных напрямков, ночью слабый, днем умеренный, при навальницах порывистый. Температура поветра ночью складе от плюс 9 до плюс 14 градусов, днем чекается от плюс 17 до плюс 23 градусов, атмосферный тиск істотно не зменится. У неделю 12 липеня надворье в Беларуси будет вызначать атмосферный фронт и неустойливая поветренная масса. У ночи переменная облачность чекается, днем в облачное с прояснениями надворье. У ночи местами и днем на большей части территории краины пройдут дожди, у особных районов чекаются моцные дожди и навальницы. У ночи и раницы местами будет назираться слабый туман, ветер полуночной четверти умеренный, при навальницах порывистый. Температура поветра минимальная ночью складе от плюс 11 до плюс 14 градусов, днем чекается от плюс 17 до плюс 23 градусов, по полночи Беларуси до плюс 26. Вот такое надворье на здороженьке чакая тягом ближайшего уикенду. Робите высновы, коли будете плановать свои перемешкания. Гурта Марокко с треком «Лепший день» протягивая наш вечеровый эфир.

0: ефіри «Трансгранічне радіо Рація».
1: Голодьон з бородой.
2: 10 липня 1970-го народился Гарри Ле Вокс, соправдное имя Гарри Уэйн Вернон Молодший, американский кантри-спевак, автор песен и музыка, наибольш ведомый как вокалист американского гурта Rascal Flatts. У складе этого гурта уладальник премии Грэмми, 4 премии People's Choice Awards, а так само множество американских музычных премий у галине кантри-музыки. Rascal Flatts мая зорку на Аллее Славы Мьюзик Сити у Нэшвилле, а так само зорку на Голливудской Аллее Славы.

0: Радио Рацио.
1: Отказность лежит на плечах Тихановской, насколько она здольна взять на себе абсолютно все необходимые лидерские функции.
2: Организации, которые локуются за межу, зімкнуться, заховывать связь с белорусским громадством.
3: Нагодой для пиратрусу стал пошук самогонного аппарата и самогонки.
0: Радио Рацио.

черговый день, як новый крок до шляху, як новый опыт, новым сенсом жить. А насамрэч,

сейчас мы не одни. Мы с Каткой. И мы ожидаем тебе натхнения, поспеху и музыку сердца назавсёды. Ось так. Готовы заспевать разом?